Нозия Караматулло, Мехрини Гури Рустам, Фарух Хасанов, Вагуру Хишамс, Бисто Автомиюн, Майдони Истекло, Концерти Бузурги Байнал Милали, Бахшида Барузи Вахтати Мили, Даромат Озот.

0: برسل
1: پرویناز جان آلی ای نقشاتون بگین
2: هر یک سراینده کوشش میکند که هنر خود رو با زیبایی و با بزرگی سیقل دهد و نشان دهد ما کوشش میکنیم که در دیگر کشورها و دولتها در دیگر آزمونها اشتراک نمویم و صاحب سزاوار هم گردیم خوب است لیکن مهمتر برای من این است که معرفی هنری خودمون باشیم
1: بله درست است هدفی کنسرت ندارین؟
2: دارم من همه وقت وقتی که مرا به دعوت میکنم به رادیو و به تلویزیون ها من میگویم که آرزو دارم کوشش میکنم و کوشش به خرج خواهم کرد که اولین کنسرت خودم را به تیمان و به پرستان و به انسانهایی که نیاز دارن به مثل ما حرکت کنند رقص کنند سرود سرایند کار کنند فعالیت کنند خیلی کوشش میکنند خیلی سخت است شاد از آن هستم که با دلمون با قوت شد میشود که چون این انسانهایی که با مثل استاد بهزاد هستند با مثل با هستند استادهایی که ما رو دستگیری میکنند هستند که ما میتوانیم با طرز و طور امین ها امین با ارزوهای خودمون
1: هنری خود را روش
2: بله.
1: خوب تشکر زیاد پرویناز جان از اینکه به برنامه آمدین از صحبت های خوبتان از خواندنی های خوبتان که در به تقدیم خوشنونده های خودتان نمودین و امیدوارم در برنامه هایی که پیش رو دارین در این آزمون هایی که پیش رو دارین حتما موفق شدین بازم تشکر. با همون مدال طلا برگردین و بازم شما رو دعوت بکنین
2: تشکر زیاد من خیلی منتظر هستم از دعوتتان تشکر زیاد
1: زنده باشین شنونده عزیز اینجا برنامه گلبرگ ها رو هم با آخر میبرم در برنامه امروز پرویناز اقنظروا هنرمند خوبی تاجیکی بودند که شما صحبت خوبش شنیدین آهنگ های زیباش حتما شنیدین و من زرنگیز محمد الله مؤلف و هم گوینده همیشگی برنامه تا برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنم روز و روزگارتان خوش خدا نگهدار
3: В эфире радио «Овози точек».
4: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
3: Ведь радио «Овози точек» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках.
5: Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
4: Радио «Овози точек» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
3: Радио «Овози точек». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
4: Радио «Овози точек».
6: Уважаемые слушатели, здравствуйте. Русский блок «Радио «Овози точек» начинает свою работу в студии Мэта Барины Мунджон. За режиссерским пультом работает Абу Мансур Исмаилов. Новости на канале Овози Тоджик. Ознакомьтесь с анонсами. Таджикистан подтвердил приверженность реализации стратегии развития ШОС до 2035 года. На форуме в Душанбе обсудят важность правового образования. Состоится республиканский конкурс «Лучший читатель книг». Об этих и других новостях вы узнаете из нашего выпуска. Инвестиционный бизнес-форум «Шанхайская организация сотрудничества», объединивший более 600 участников, состоялся накануне в Бишкеке, Кыргызстан, сообщили в Торгово-промышленной палате Таджикистана. Таджикистан представила делегация под руководством председателя Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан Султонзода Рахимзода. В рамках мероприятия состоялись пленарные заседания, тематические панельные дискуссии, встречи в формате B2B, презентации инвестиционных проектов и промышленная инвестиционная выставка. Султон Рахимзода подчеркнул приверженность Таджикистана в реализации стратегии развития ШОС до 2035 года. 2025 года, предусматривающий развитие транспорта, логистической взаимосвязанности, цифровой экономики, инноваций, искусственного интеллекта, зеленой энергетики и новых механизмов финансирования совместных проектов. По итогам 2025 года рост валового внутреннего продукта страны составил 8,4%. Объем привлеченных иностранных инвестиций достиг около 7 миллиардов долларов, что на 35% превышает показатель предыдущего года, сказал руководитель Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана. 23 июня в городе Бишкеке Кыргызской республики состоялась первая консультативная встреча национальных правозащитных учреждений государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, в которой принял участие уполномоченный по правам человека в Республике Таджикистан Умед Бубузода. В ходе встречи были представлены достижения Республики Таджикистан в сфере прав человека, в том числе деятельность Института уполномоченного по правам человека, по защите, продвижению прав и свобод человека и гражданина, а также рассмотрены другие актуальные вопросы. Республиканский форум «Правовое образование. Фактор развития правового государства» состоится 30 июня в Национальной библиотеке Таджикистана. Форум проводится с целью подчеркнуть важность правового образования среди граждан, продвижение демократических ценностей, укрепление Института прав человека. Правовое образование – это прежде всего знание законов и их соблюдение, знание своих прав и обязанностей, поддержка правопорядка и содействие предотвращению правонарушений. Есть еще одна цель этой инициативы – обеспечение верховенства права, формирование стабильной системы правового поведения, непримиримости к любым нарушениям закона и неизбежности юридической ответственности. Республиканский конкурс «Лучший читатель книг» состоится в Душанбе по инициативе Национальной библиотеки Таджикистана. Конкурс организован в целях повышения интереса к чтению, формирования культуры чтения, популяризации книжного наследия, а также чествования национальных и культурных ценностей. Участники будут разделены на две группы – среди учащихся до 18 лет и среди учащихся старше 18 лет. К участию в конкурсе приглашаются активные члены Национальной библиотеки Таджикистана, учащиеся средних учебных заведений, студенты вузов, научные и литературные работники. Уважаемые слушатели, ну а теперь переходим к зарубежным новостям. Искусственный интеллект все активнее влияет на повседневную жизнь людей. Однако вместе с его распространением сохраняются и усиливаются существующие формы дискриминации. Об этом говорится в новом докладе «Структуру ООН женщины», который предупреждает, что современные технологии воспроизводят устаревшие представления о роли женщин в обществе, способствуют распространению насилия в интернете и ограничивают участие женщин в принятии решений, связанных с цифровыми будущими, сообщает пресс-служба ООН. Предупреждение прозвучало на фоне исследований, свидетельствующих о стремительном распространении генеративного искусственного интеллекта. Сегодня такие технологии используются миллиардами людей для написания электронных писем, подготовки презентаций, проведения информационных кампаний. Американский предприниматель и богатейший человек мира Илон Маск утратил статус триллионера после снижения рыночной стоимости принадлежащих ему активов. Согласно данным индекса миллиардеров Bloomberg, его состояние сократилось до 957 миллиардов долларов. При этом оценки различных источников по-прежнему расходятся. По подсчетам Forbes, состояние Маска составляет около 1 триллиона долларов. Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило отметку в 1 триллион долларов. Это произошло 12 июня, менее двух недель назад, после успешного первичного публичного размещения акций компании SpaceX. В Париже обнаружили и идентифицировали ранее неизвестную рукопись Вольфганга Амадея Моцарта, написанную им во время пребывания в столице Франции в 1778 году. Как передает «Репорт», об этом сообщила Национальная библиотека Франции. Документ представляет собой 44-страничную тетрадь, 7 пьес для флейты и арфы, найденные в тетради, впервые прозвучал на радио «Франс Музик» в честь Дня музыки 22 июня. Уважаемые слушатели, это были все новости, поступившие на этот час. Ну а мы продолжаем передачи о радио «Овози Тоджик». Не переключайтесь.
0: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 18:00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
7: Диджей поставит модный поп, я тебя.
0: Вот.
8: Я все же

Ramziye Kermatlo, Mehrini Kuri Rustam, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

0: Это радио ОВОЗИ ТУДЖИК. Пришло время поговорить о климате. В Евросоюзе экономические потери из-за экстремальных погодных явлений, связанных с изменением климата, составляют более 12 миллиардов евро в год. Как передает сайт Еврокомиссии, об этом заявил первый заместитель главы Франс Тиммеранс, представляя в Брюсселе стратегию ЕС по адаптации к изменению климата. Под самым консервативным оценкам, в будущем повышение температуры на планете более чем на 3 градуса приведет к ежегодным убыткам в 170 миллиардов евро. Однако изменение климата влияет не только на экономику, но и на здоровье людей, заявил Франс Тиммеранс. Так, волна тепла в 2019 году унесла жизни 2500 человек в одной только Европе. Пандемия COVID-19 стала ярким напоминанием о том, что недостаточная подготовка может иметь ужасные последствия. Вакцины против климатического кризиса нет, но мы все еще можем бороться с ним и подготовиться к его неизбежным последствиям. Последствия изменения климата уже ощущаются как внутри, так и за пределами мира. Новая стратегия адаптации к изменению климата дает всем возможность ускорить и углубить подготовку. Если мы будем готовы сегодня, мы сможем построить устойчиво к изменению климата завтра. Таджикистан является наиболее уязвимой к изменению климата страной в регионе Европа и Центральная Азия. За последние десятилетия количество стихийных бедствий в стране увеличилось в разы, что представляет серьезную угрозу как благосостоянию жителей страны, так и всего региона. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отметил на конференции «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы: многолетние наблюдения свидетельствуют об усилении влияния климатических изменений на природу и социально-экономическое положение в Таджикистане и Центральной Азии. Согласно этим наблюдениям, за последние 60 лет среднегодовая температура воздуха в Таджикистане повысилась на 1 градус по Цельсию, появились частота и интенсивность стихийных гидрометеорологических явлений. А согласно данным рамочной конференции ООН по изменению климата, средняя температура в стране рискует подняться от 1,8 градусов до 2,9 градусов по Цельсию к 2050 году. Подробнее ситуация по вопросам изменения климата в Таджикистане, основным риском, мерам по адаптации, возможностей для регионального сотрудничества прокомментировал консультант по экологическим вопросам проекта Всемирного банка «Экологическое устойчивое землепользование и улучшение жизнедеятельности населения», реализуемого Комитетом охраны окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан. С точки зрения климата, Таджикистан является одной из наиболее уязвимых стран во всем регионе Европы и Центральной Азии. 93% территории Таджикистана составляют горы, и лишь 7% земли считаются ровными. Население составляет 9 миллионов человек, и на каждого жителя приходится всего 0,6 гектаров орошаемых земель. Таджикистан отличается высокой степенью уязвимости к таким потрясениям, вызываемым изменением климата, как засухи, наводнения, оползни. Предполагается, что к 2050 году до 1/3 ледников в Центральной Азии полностью исчезнет, что реально повысит риск внезапных наводнений от прорыва ледниковых озер. По оценкам экспертов, в Таджикистане насчитывается более 13 тысяч ледников. Их общий объем составляет 850 кубических километров.
1: Ледники Таджикистана имеют не только национальный, но и региональный вклад значения. Они играют ключевую роль в обеспечении пресной питьевой воды для населения не только Таджикистана, но и для всего Центральной Азии. И именно вопросы климата, влияние изменения климата на водные ресурсы играют глобальную роль. Неоднократно со стороны нашего уважаемого президента лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, были высказаны ряд касающихся слов в ряде мероприятий на национальном уровне, на региональном, на международном уровне. В частности, к примеру, в условиях изменения климата защита источников чистой питьевой воды стала одной из главных задач для людей планеты. В этом плане наша страна проявляет инициативу и является лидером в этой области мирового масштаба, особенно в рамках Организации Объединенных Наций. Вопрос именно создания Душанбе. Можно сказать, не новая инициатива, а относительно данного вопроса со стороны самого уважаемого президента, лидера нации, уважаемого Эмали Рахмонов, в ходе в ряд международных высших уровнях на мероприятиях был с учетом вызовов со стороны изменения климата. К примеру, на полях COP28 в Дубае декабрь 2023 года уважаемый президент отметил то, что изменение климата сегодня проводит ускоренную таяние ледников и оказывает серьезное влияние на водные ресурсы, экологическую устойчивость и социально-экономическое развитие многих стран. В этой связи необходимо укреплять научное сотрудничество и координацию исследований в области криосферы на региональном и международных уровнях. Именно поэтому со стороны уважаемого президента было предложено рассмотреть возможность создания в Республике Таджикистан регионального центра мониторинга и исследования ледников. Похожее заявление относительно данного центра уже не предложение рассмотреть, а уже следующий этап предложения о создании регионального координационного центра было озвучено со стороны уважаемого нашего президента в рамках международной конференции высокого уровня по сохранению ледников в городе Душанбе в мае 2025 года, где было высоко оценено данный вопрос именно в рамках двухсторонних встреч уважаемого президента с представителями, с генеральным секретарем Всемирной метеорологической организации. В ходе его выступления в мероприятии высокого уровня было озвучено то, что вопрос, связанный с водными ресурсами, влияние изменения климата, очень актуален на данный момент не только в Таджикистане, но и на региональном и международном уровне. В этой связи было предложено создать в городе Душанбе региональный координационный центр по глициологии под эгидой Всемирной метеорологической организации, который будет координировать научные исследования криосферы, компонентов криосферы и мониторинга ледников в Центральной Азии. Лидеры стран Центральной Азии неоднократно подтверждали свою приверженность совместному управлению водными ресурсами. Международные организации, в свою очередь, оказывали поддержку, стимулировали региональные взаимодействия и содействовали созданию механизмов и платформ для устойчивого сотрудничества, в частности для управления водных ресурсов, климатических вопросов.
0: Необходимо налаживать двухстороннее взаимодействие по вопросу таяния ледников с соседними странами и уже совместно масштабировать национальную стратегию по адаптации к изменению климата на всю Центральную Азию. В октябре в Таджикистане была запущена инициатива «Месяц действий по развитию зеленого климата», которая проходила с 24 октября по 21 ноября. Ее реализацию осуществлял Комитет по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан совместно с Германским обществом по международному сотрудничеству. В рамках этого месяца действий состоялись онлайн-мероприятия по защите окружающей среды и зеленого климата в Таджикистане. Организаторы мероприятия отмечают, что месяц действий по развитию зеленого климата был направлен на улучшение понимания и внимания к проблемам окружающей среды, увеличение парниковых газов в атмосфере и изменение климата во всем мире. Изменение климата усиливает последствия деградации окружающей среды и затрагивает многие части экономики Таджикистана. Все эти действия направлены на повышение осведомленности населения по теме окружающей среды. Мероприятия проходили онлайн, что увеличивает охват аудитории, тем самым организаторы смогли большему количеству населения донести информацию. Ведь месяц действий призван также повысить осведомленность о межсекториальном характере изменения климата, подтолкнуть к изменению поведения и вдохновить людей на борьбу с изменением климата. Онлайн-мероприятия содержали задачи по борьбе с изменением климата, художественные конкурсы, викторины, студенческие дебаты, серию подкастов и лекции с экспертами, отмечают организаторы. Чрезвычайно полномоченный посол Федеративной Республики Германия в Республике Таджикистан доктор Андрес Протман в ходе выступления на конференции по случаю этого мероприятия отметил, что Таджикистан является важным партнером, способствующим реализации международных соглашений. К примеру, Таджикистан подписал Конвенцию о биологическом разнообразии, наиболее важное многостороннее соглашение по охране биоразнообразия, и Парижское соглашение, знаковое глобальное соглашение, направленное на предотвращение рисков, связанных с изменением климата, отметил он. Кроме этого, было подчеркнуто, что в рамках национальной стратегии развития до 2030 года Таджикистан продемонстрировал твердую приверженность реализации целей устойчивого развития, комплексного плана ООН по сокращению бедности и работе в направлении социальной интеграции, охраны окружающей среды и устойчивого экономического роста. Было отмечено, что для обеспечения достойной жизни нашим детям важно способствовать преобразованиям в таджикской экономике, которые позволяют стране уверенно продвигаться по устойчивому пути, обеспечивая ее более высокую устойчивость к глобальным потрясениям, а также вызовов, связанных с изменением

Памирская культура – это уникальная смесь из древних зороастрийских верований и исмаилизма, шиитская ветвь в исламе, которая сформировалась больше тысячи лет назад и сохранилась до наших дней в условиях изолированности высокогорного региона. Благодаря археологическим исследованиям стало известно, что когда-то элементы памирской культуры были распространены в нескольких горных районах Центральной Азии, но сегодня ее можно увидеть, лишь отправившись в путешествие по Памирскому тракту. История памирской культуры началась более 2000 лет назад, когда в эти края пришли индоиранские народы и принесли с собой зороастрийскую культуру. Суровые условия жизни в горах наложили свой след на традиции, ритуалы, а природа Памира повлияла на визуальные символы, образы и орнаменты. В XVIII веке Центральную Азию захватывает арабский халифат, который проводит повсеместную исламизацию. Но в отличие от других регионов, на Памире местные жители принимают веру шиитской ветви ислама и принимают ее добровольно, без какого-либо сопротивления. Исмаилизм был принесен проповедниками, а не армией. К тому же догмы исмаилизма не вызывали отторжения у последователей зороастризма. У исмаилитов есть свой духовный лидер, который носит титул Агахан. И сегодня на Памире почитается 50-й имам. Он, в свою очередь, оказывает социальную помощь единоверцам, строит учебные заведения на Памире.

Важная и многогранная часть памирской культуры – памирские языки. Это целая система языков, которые делятся на северо-памирские и южно-памирские языки, имеют разделение на различные диалекты и распространены в Таджикистане, Афганистане и даже Китае. Некоторые из них признаны мертвыми, а некоторые рискуют стать таковыми. Чтобы сохранить их, создается письменность, где-то используется латиница, где-то кириллица, ну а какие-то языки вовсе пытаются записывать на арабском алфавите. Северо-памирские языки включают бартангский, вымирающий язык, на котором еще говорят в долине реки Бартан. Ванжский, мертвый язык, был в обиходе до конца XIX века в долине реки Ванж. Дарважский, мертвый язык, был в обиходе до XV века, и о его существовании известно лишь благодаря особой топонимике и некоторым летописям. Рушанский язык. Он распространен на обоих реках реки Пянж, на таджикской и афганской сторонах. Для него создали письменность, но носители языка ею практически не пользуются. И есть риск его исчезновения, так как говорящих на рушанском не более 10 тысяч человек. Сарыкольский – вымирающий язык, который еще можно услышать в Мургабе, но большая часть его носителей живет в Ташкургане, это Китай. Хувский – язык из селения Хув. Этот язык считается одним из диалектов рушанского языка. Шугнанский – один из крупнейших памирских языков, на котором говорят более 100 тысяч человек. Его преподают в школах, и он наравне с таджикским является линго франко в горном Бадахшане. Язгулямский язык, распространенный в долине реки Язгулям в Западном Памире, не имеет устоявшейся письменности, но попытки создать ее не прекращаются уже более 100 лет. Баханский – один из крупнейших памирских языков, который распространен в Таджикистане, Афганистане, Пакистане и встречается даже в Китае. Известно несколько книг, выпущенных на баханском языке, а число носителей составляет примерно 75 тысяч человек. Ишкашимский – исчезающий язык, на котором говорят не более 800 человек из нескольких селений в районе Ишкашима. Идыга – исчезающий язык, на котором говорит одноименная народность в Пакистане. Мунджанский – исчезающий язык, на котором говорят жители долины реки Мунджан в Афганистане. Некоторые лингвисты считают, что он является единым языком сиидга. Санглический – исчезающий язык, является диалектом ишкашимского. На нем говорят не более 1500 человек и преимущественно на приграничной территории в Афганистане. Но особым символом памирской культуры является устройство традиционного дома. Внутреннее убранство наполнено сакральными символами, а большая часть обычаев и традиций приходит в обозначенных частях дома. Символика дома привязана к мусульманским святым, а до прихода ислама их место занимали божества зороастризма. Если не обращать внимания на бытовые предметы, то может показаться, что памирский дом – это своеобразный храм. Памирский дом называют чит, и его устройство не меняется уже более 1000 лет. Стены дома строят из камня и глины, а крышу и опорные столбы из дерева. Когда-то в центре дома располагалась сливная яма, которую накрывали большим камнем, а по периметру размещались различные жилые зоны. Кухня, угол для гостей, угол для детей, мужская и женская половины. Дом обязательно должен держаться на 5 столбах, у каждого из которых свое название и свое религиозное значение. Также особый смысл заложен в устройство крыши со световым окном в центре, по которому, помимо прочего, определяли время дня.
Стол пророка Мухаммада, центральный стол, при зороастризме носил имя бога Сараоша, Суруша, Сраоша. Этот стол символизирует вечность мира, его нерушимость. Около него устанавливают колыбель новорожденных мальчиков. Стол пророка Али является символом дружбы, любви и верности. До исламской эпохи назывался столбом бога Митры. Испокон веков у этого столба усаживают новобрачных, чтобы новая семья была счастливой. Столб Биби Фатимы, дочери пророка Мухаммада и жены Али. До прихода ислама назывался именем богини воды Ардри Висуры, Анахиты. Символизирует чистоту и изобилие в доме. По традиции возле этого столба готовят невесту к свадьбе. Столбы Хасана и Хусейна, сыновей пророка Али, расположены у входа и соединены между собой перекладиной Бучкагич. В зороастрийские времена столбы носили имена богов Замеда и Озара. Они символизируют землю и солнце. Все религиозные обряды проводят у этих столбов. Крыша памирского дома называется Чорхуна. Она представляет собой четырехступенчатый свод с квадратным световым окном в центре. Четыре уровня свода символизируют четыре стихии, а окно – связь с космосом, с небесными силами, с Богом. Сегодня памирская культура испытывает значительное влияние мировой культуры, и ее часть, в частности, языковая, постепенно теряется. Но благодаря сохранению традиций внутри памирского дома эта изолированная годами древняя культура будет существовать еще очень долго.

0: Уважаемые слушатели, мы предлагаем вашему вниманию размышления профессора Бахринису Кобиловой о традициях и обрядах Памира.
1: Мы очень тесно сотрудничаем с Университетом Центральной Азии, при поддержке которого были изданы 3, 4, 5 книги «Музыкальное искусство Памира» Нурджанова, Караматова, и вот я была автором. Они любезно предложили нам свою помощь. Мы с ними сотрудничаем с 2009 года. Ну и вот, поскольку у нас здесь архивные материалы хранятся в Институте истории, археологии и этнографии имени Дониша Национальной академии наук Таджикистана, их и интересует, насколько мы исследуем эти материалы. И предложили написать мне статью в свой научный доклад, значит, Университет Центральной Азии. Я, конечно, очень с радостью согласилась, потому что я уже вообще давно занимаюсь женскими песнями, и меня это направление очень волнует, потому что, как я в этой статье написала, я привела цитату Гоголя, что песни женщин – это их внутренний мир, это интимная сторона на их жизни. То есть то, что они не могут вот так вот открыто говорить, они могут это через песню выразить. Ну и, конечно, меня эта тема заинтересовала, и я вот, значит, написала такую обширную статью с иллюстрациями, архивными материалами, фотографиями, и приложила к нотному примеру аудиозаписи. Но это уже другая тема. Нужно, конечно, популяризировать наши вот то, что вот вышло «Музыкальное искусство Памира», ноты. Этого недостаточно, потому что не все владеют нотной графикой, понимаете? Нужно делать электронный каталог наших записей, чтобы сохранить их и не только на нотах, но и вот в записях, чтобы они были доступны тем, кто интересуется культурой, искусством и историей таджикского народа. Ну и что я хочу еще сказать, что необычное то, что вообще памирская музыка, она отличается от музыки других регионов Таджикистана. Возможно, вот я писала и везде говорю и пишу о том, что Памир, он вообще труднодоступный район, что изолирован от других, так сказать, частей Таджикистана. В силу вот этой труднодоступности географической они сохранили вот эти свои жанры.
2: Первозданные,
1: да. Вот, например, вот такие песни женские, как «Даргелик», «Даргельмод», «Бульбули», как правило, они поются на своих языках. Вот, если, например, там «Марсия», «Мадол», там «Касида», они поются на стихи классиков таджикско-персидской поэзии, то эти вот, они больше народные. И вот, например, что такое «Даргельмодик»? Это материнская печаль. В этой песне участь женщины, она свою участь поет, о своей участи. Ну, девушки выходят замуж, если не в своем селении, так, может быть, даже через реку, на другом берегу реки. И вот когда мать скучает или дочь скучает по матери, они поют вот эти песни, как бы вот они вот так вот передаются. Или «Бульбулик» — это соловьиная песня. Это женщина, подобно птицы в клетке, которую вот заточили вот в доме, она никуда не может выйти, простор своим чувствам дать. И вот она через песню выражает свои чувства, свое внутреннее
2: там
1: состояние.
2: Там все-таки суровый климат, суровые условия.
1: Условия, конечно, да. И вот это вот все сказывается. И, это что такое песня? Песня – это неотъемлемая часть судьбы женщины, понимаете? Это так и есть. И вот даже вот эта вот вышивка, вот то, что они джурабы вот эти вот вяжут, там все, это тоже вот они вкладывают свою душу вот в это искусство, понимаете? Быт там, конечно, их засасывает, как и всех женщин всегда, все, но в какие-то вот минуты, вот, допустим, при укладывании ребенка в колыбель, вот эта «Алла» песня, да, она у всех народов это есть, это не только на Памире, это вообще и не только у таджиков, это у всех народов вот это вот есть, что мать укладывает ребенка в колыбель, и вот она его укладывает, ребенок засыпает, и она невольно переходит на рассказ о себе.
2: Вот у памирцев это лайк, да? Вы сами непосредственно ездили туда, чтобы собирать этот материал?
1: Я, к сожалению, когда приступила уже к изучению памирской музыки, экспедиции, как бы вот такие вот плановые, которые были в нашем отделе, они уже прекратились. Вот. Но у нас в планах есть возобновить эти экспедиции. Но я хочу сказать, я не собирала сама материал, но в нашем институте настолько богатый материал, который нужно, и не один исследователь, а несколько исследователей нужно, чтобы они все это, так сказать, анализировали, изучали. Угу. Вот, поэтому я сейчас довольствуюсь тем, что у нас есть. А есть у нас, я еще раз повторю, очень много.
2: Просто нужно время.
1: Это нужно время, да. Во-первых, у меня очень много времени уходит на то, чтобы вот с этих магнитных лент переносить на компьютер, оцифровывать вот эти записи. Потом это очень тонкая, хрупкая работа, потому что за 50 с лишним лет ленты сохлись.
2: Да.
1: И вот я вот очень, даже вот порой рукой сижу вот так вот, кручу они магнитофоном, чтобы вот не порвать, не дай бог. А если порвется, то склеиваю скотчем, потому что такой материал уникальный уже не собрать. Вот в том виде, который вот собирали вот Нуржанов и Караматов. Не это хорошо. С 59 года по 83-й они вот, ну, с перерывами, они объездили весь Бадахшан, весь западный вот Памир. Конечно, этого материала хватит на десятки исследований.
2: Вообще, Нурджанов был уникальный человек,
1: да.
2: Многосторонний.
1: Да.
2: Такой его всегда все
1: интересовало. И вы знаете, вот, что интересно вот у Нурджанова, да, вот у него же он искусствовед, доктор искусствоведения, но первая его специальность, он был кандидатом по этнографии. Вот это вот его направление, вот это этнографическое, оно как раз и послужило тому, чтобы был собран такой уникальный материал. Потому что вот эта его профессия этнографа, она ни перед чем его не останавливала. Вот он даже вот рассказывал, что вот когда мы собирали, вот пойдем в селение, этот человек там ушел, там в поле куда-то, все. Он все равно возвращался и вот добивался своего. Вот даже там, где, казалось бы, невозможно было собрать материал, Нурджанову это удавалось в полной мере. Иногда он даже возвращался, потому что ему казалось, что он недостаточно собрал материала. Иногда они попадали на похороны и там записывали процесс. Там же поют всегда вот женщины фалак поют, мужчины поют мадо в течение 3 ночей. Вот этот танец поэмал, который он зафиксировал, вот эти фотографии, понимаете? Но это еще при том, что в то время, когда они с Караматом собирали этот материал, не было такой совершенной техники. Это были огромные магнитофоны, которые приходилось на себе тащить. Он говорит, а как мы переходили реку Бартанг? Она, говорит, такая была бурная, говорит. И вот мостик на двух веревочках, можно сказать. И вот так вот он, вот, чтобы вот это вот собрать и сохранить для потомков, он, вот, можно сказать, даже жертвовал своей жизнью. Это ему удалось. И вот я очень рада, что мы успели при жизни Нурджанова опубликовать все 5 томов музыкального искусства Памира, которые они с Караматом запланировали. Караматов увидел 4-ю, но 5-ю не увидел. Конечно, есть еще неисследованный материал, который можно еще и в 6-ю книгу включить. Можно вообще уже, знаете, как-то, если продолжить эту работу, то уже не так, как мы делали, а к книгам приложить диск с записями. Или сделать какой-то вот эксклюзивный том, чтобы вот самое лучшее из 5 томов взять и вместе с этим, вот с нотами, все, дать записи этих песен. Это было бы здорово с иллюстрациями. Потом уникальность, конечно, вот Нурджанова, Караматова, в чем заключается – когда вот они ездили по этим селениям, они все вот в дневники свои записывали, от кого они записали, какого года рождения этот человек, какое у него происхождение. Вот, ну, в общем, все фиксировали подробно.
2: Песни да. тоже разные.
1: Да, классификация значит, песен и жанров идет по жанрам в этих 5 книгах. Если первый том посвящен песням, ну, естественно, это там сначала революционные песни, все, а потом уже это надо было, это было советское время, это 78-й год, а потом уже они перешли уже на собственно народное творчество. Второй том посвящен пантомиме, театру. Третий том – это самый большой том, это обрядовая музыка. Это рождение, похороны, свадьба и календарные песни. 4-й том посвящен сказкам, легендам, эпосам. А 5-й том – это уже инструментальная музыка. И есть кое-какие вокальные номера, которые не вошли в 1-й том. Вот потому что по мере исследования наших вот этих музыкальных архивных материалов находится что-то новое. Но опять же повторяю, эти 5 томов – это только как бы вот наличие того, что у нас есть. А исследования такого научного там еще нет. Там есть описание, там есть, конечно, там есть наука, естественно, есть. Но вот специального научного исследования по музыкальному искусству Памира, поэтому нет. Это как база данных у нас идет.
2: Все, что просто собрали, то и опубликовали.
1: Да, то опубликовали в виде нот. Вот. А теперь нужно это все исследовать. И, конечно, я вот пытаюсь сейчас, это вот то, что вот женские песни в народной культуре Бадахшана, это маленькая крупица того, что мы собрали, понимаете, того, что мы зафиксировали. Вот таких, конечно, вот всем этим жанрам, которые присущи только вот, например, этому региону, допустим, ну, фалак, конечно, и в Куляве поют, но на Памире свой фалак. Фалак, мадо, марсия, хасида – там Исмаил Нома, вот эти вот поэмы. Это все, конечно, нужно вот по каждому жанру, это может быть несколько исследований научных. Это очень интересно. Времени
2: А у вас есть еще ученики или соратники, с кем вы сейчас работаете?
1: Ну, конечно, мы вплотную работали с профессорами Нурджаном Караматовым, но сейчас их нет. В таком плане, конечно, как с ними я работала, такого сейчас у нас...
2: Есть ли молодые люди вот так же заинтересованы?
1: Есть. Недавно защитил диссертацию мой аспирант Нурмадзода Хасан. Он работает в Национальном музее при президенте Республики Таджикистан. И он защитил диссертацию по коллекции музыкальных инструментов таджикского народа в музеях Республики Таджикистан.
2: Угу.
1: Очень талантливый.
2: Тут нужен болеющий человек.
1: И болеет. Прежде чем, значит, защитить диссертацию, он собрал огромный материал. Он объездил весь Таджикистан. И, в частности, он был на Памире. И он зафиксировал все музеи, которые и, как бы, республиканские, и частные. И вот, действительно, у него душа болит за состояние этих инструментов. Угу. Потому что не все здания соответствуют музейным стандартам. Вот. И он это все писал. И в рекомендации своей диссертации он это все указал, что нужно делать для улучшения сохранности. Потому что музыкальные инструменты – это тоже наша история, это культура наша. Понимаете, еще древние инструменты нашел, которые вот показывают именно культуру нашего народа. Вот есть такие. Я вот стараюсь, конечно, вот сейчас подбирать себе учеников, чтобы потом им вот это вот передать.
2: Если есть такие люди, то за нашу историю можно быть спокойным. Эти все 5 томов, они посвящены только вот...
1: Музыкальному искусству Памира.
2: Только Памира.
1: Да, они так и называются – музыкальное искусство Памира.
2: Ага. А другие регионы, значит, тоже ждут своей очереди?
1: По мере возможности. Мы, конечно, стараемся делать по крупицам.
0: Добавим, что в последнее время на Памир приезжают ученые из разных стран, чтобы исследовать традиции и верования, которые сохранились здесь с древних времен и наполнены древним сакральным смыслом. Этим и интересен этот уникальный регион Таджикистана.

0: А радио «Вози Тоджик» вещает свои программы на 8 языках – таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио «Овози Тоджик» – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио «Овози Тоджик» – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио «Овози Тоджик» – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио «Овози Тоджик». Новости на канале «Овози Тоджик». Ознакомьтесь с анонсами. Таджикистан подтвердил приверженность реализации стратегии развития ШОС до 2035 года. На форуме в Душанбе обсудят важность правового образования. Состоится республиканский конкурс «Лучший читатель книг». Об этих и других новостях вы узнаете из нашего выпуска. Инвестиционный бизнес-форум «Шанхайская организация сотрудничества», объединивший более 600 участников, состоялся накануне в Бишкеке, Кыргызстан, сообщили в Торгово-промышленной палате Таджикистана. Таджикистан представила делегация под руководством председателя Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан Султонзода Рахимзода. В рамках мероприятия состоялись пленарные заседания, тематические панельные дискуссии, встречи в формате B2B, презентации инвестиционных проектов и промышленно-инвестиционная выставка. Султон Арахимзода подчеркнул приверженность Таджикистана в реализации стратегии развития ШОС до 2035 года, предусматривающей развитие транспорта, логистической взаимосвязанности, цифровой экономики, инноваций, искусственного интеллекта, зеленой энергетики и новых механизмов финансирования совместных проектов. По итогам 2025 года рост валового внутреннего продукта страны составил 8,4%, а объем привлеченных иностранных инвестиций достиг около 7 миллиардов долларов, что на 35% превышает показатель предыдущего года, сказал руководитель Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана. 23 июня в городе Бишкеке Кыргызской Республики состоялась первая консультативная встреча национальных правозащитных учреждений государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, в которой принял участие уполномоченный по правам человека в Республике Таджикистан Умед Бубузода. В ходе встречи были представлены достижения Республики Таджикистан в сфере прав человека, в том числе деятельность Института уполномоченного по правам человека, по защите, продвижению прав и свобод человека и гражданина, а также рассмотрены другие актуальные вопросы. Республиканский форум «Правовое образование. Фактор развития правового государства» состоится 30 июня в Национальной библиотеке Таджикистана. Форум проводится с целью подчеркнуть важность правового образования среди граждан, продвижение демократических ценностей, укрепление Института прав человека. Правовое образование – это прежде всего знание законов и их соблюдение, знание своих прав и обязанностей, поддержка правопорядка и содействие предотвращению правонарушений. Есть еще одна цель этой инициативы – обеспечение верховенства права, формирование стабильной системы правового поведения, непримиримости к любым нарушениям закона и неизбежности юридической ответственности. Республиканский конкурс «Лучший читатель книг» состоится в Душанбе по инициативе Национальной библиотеки Таджикистана. Конкурс организован в целях повышения интереса к чтению, формирования культуры чтения, популяризации книжного наследия, а также чествования национальных и культурных ценностей. Участники будут разделены на две группы, среди учащихся до 18 лет и среди учащихся старше 18 лет. К участию в конкурсе приглашаются активные члены Национальной библиотеки Таджикистана, учащиеся средних учебных заведений, студенты вузов, научные и литературные работники. Уважаемые слушатели, ну а теперь переходим к зарубежным новостям. Искусственный интеллект все активнее влияет на повседневную жизнь людей. Однако вместе с его распространением сохраняются и усиливаются существующие формы дискриминации. Об этом говорится в новом докладе «Структуру ООН женщины», который предупреждает, что современные технологии воспроизводят устаревшие представления о роли женщин в обществе, способствуют распространению насилия в интернете и ограничивают участие женщин в принятии решений, связанных с цифровыми будущими, сообщает пресс-служба ООН. Предупреждение прозвучало на фоне исследований, свидетельствующих о стремительном распространении генеративного искусственного интеллекта. Сегодня такие технологии используются миллиардами людей для написания электронных писем, подготовки презентаций, проведения информационных кампаний. Американский предприниматель и богатейший человек мира Илон Маск утратил статус триллионера после снижения рыночной стоимости принадлежащих ему активов. Согласно данным индекса миллиардеров Bloomberg, его состояние сократилось до 957 миллиардов долларов. При этом оценки различных источников по-прежнему расходятся. По подсчетам Forbes, состояние Маска составляет около 1 триллиона долларов. Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило отметку в 1 триллион долларов. Это произошло 12 июня, менее двух недель назад, после успешного первичного публичного размещения акций компании SpaceX. В Париже обнаружили и идентифицировали ранее неизвестную рукопись Вольфганга Амадея Моцарта, написанную им во время пребывания в столице Франции в 1778 году. Как передает репорт, об этом сообщила Национальная библиотека Франции. Документ представляет собой 44-страничную тетрадь, 7 пьес для флейты и арфы, найденные в тетради, впервые прозвучал на радио «Франс Музик» в честь Дня музыки 22 июня. Уважаемые слушатели, это были все новости, поступившие на этот час. Ну а мы продолжаем передачи о радио «Овози Туджик». Не переключайтесь.
1: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 18:00 площадь комплекса Истиклол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
2: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
1: Мод.
3: Я все

Nozi Ekermatlo, Mehrini Gori Rustam, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

0: Уважаемые слушатели, каждый из нас должен всегда помнить об одной важной мысли, а именно о том, что важнейшим условием счастья человека является жизнь на благоустроенной родине под чистым мирным небом. Если в стране царят мир и спокойствие, политическая стабильность, обеспечена сплоченность нации, национальное единство, то притворяются все добрые цели и помыслы, планы и программы, постепенно устраняются все социально-экономические трудности. Только в этом случае мы сможем устойчиво продолжить строительство демократического, правового, светского государства, что по политической воле народа Таджикистана мы обозначили своей высшей целью и создать для жителей страны достойные и благоприятные условия жизни. Целью правительства страны является путем создания благоприятных условий для обучения и воспитания, а также подготовки специалистов в вузах страны из числа способных девушек и юношей из отдаленных горных районов, согласно президентским квотам, и решить проблему нехватки кадров и тем самым повысить уровень образованности населения. О значении и месте Дня Единства говорит Зарина Диноршоева, доктор философских наук.
1: На мой взгляд, День национального единства – это самый значимый день, самый значимый праздник в жизни таджикского народа. Почему? Во-первых, это день, который ознаменовал мирное существование нашей нации, нашего государства. Это день, когда разъединенные группы общности, они в итоге пришли к согласию, и при этом укрепилась таджикская нация, таджикская идентичность, таджикское самосознание, историческая память возвращена народу. Поэтому это весьма величайший праздник для нашего народа. Естественно, необходимо сказать, что все это было достигнуто благодаря усилиям нашего лидера нации, нашего президента Эмомали Рахмона. Потому что историческая значимость его роли в достижении этого единства, она просто не может быть поставлена под сомнение. Здесь настолько однозначно мы можем говорить о том, что если бы не его усилия, мы даже не можем представить, к чему бы пришла наша нация, наш народ и наше государство. С другой стороны, хочу сказать, что, конечно, это единство, оно достигнуто, но его нужно еще и поддерживать. Его нужно поддерживать. Почему? Потому что мы понимаем, что существуют различные внешние угрозы, которые в современном глобализационном мире очень активизировались. Поэтому вот эту достигнутую, такую вот значимую для нас победу в виде единения народа, ее нужно постоянно сохранять. Сохранение национального единства, опять же, великую роль играет наш лидер, потому что постоянное его обращение к народу, к нации, постоянная его забота о народе, призывы к народу. Это вот все дает народу понять, что люди имеют ту ось, тот фундамент, который крепко держит народ вот в единстве. Поэтому мы сейчас должны приложить все усилия для того, чтобы сохранить наше единство, укреплять его и развивать дальше.

Безусловно, национальное примирение у нас является великим и беспрецедентным достижением новейшей истории древней таджикской нации. Национальное единство – это не только основа спокойствия и стабильности общества, но и гарантия развития государства и благоденствия народа. Мы это сегодня имеем, но еще нужен многолетний неустанный труд, чтобы Таджикистан стал в один ряд с развитыми демократическими странами мира. Мы еще должны преодолеть немало трудностей, которые имеются в нашей жизни. Но я полон уверенности, отметил наш президент и лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, что сообща мы завершим все дела и при всенародной поддержке усилиями своих энергичных и компетентных кадров будем умножать достижения любимой Родины. Для этого каждый из нас должен вознести в своей душе, помыслах и деяниях светлое чувство единения и бороться за его дальнейшее утверждение, ценить как бесценный дар.

Уважаемые слушатели, ну а теперь мы вам расскажем об очень интересных фактах со всех концов мира. Если жительница Гавайских островов кладет цветы за правое ухо, она сообщает тем самым, что доступна. Чем больше цветов, тем сильнее ее желание. Дети смеются около 4 раз в день. Взрослые смеются около 15 раз в день. Процентов влюбленных, которые были отвергнуты своими избранниками, впадают в клиническую депрессию. Около 80% пользователей живого журнала зарегистрированы в Америке. В своей жизни каждый человек целуется 20 часов 160 минут или 14 дней.

наклоняет голову направо. Восемь из десяти человек считают, что первый поцелуй говорит о том, как будут развиваться отношения. Каждые 5 лет женщина использует такое количество помады, для которого потребовался бы тюбик длиной, равной ее росту. В среднем люди самого маленького роста – это японцы. И в среднем самые высокие люди – это голландцы. Англичане пьют чая больше, чем жители любой другой страны. Например, в 20 раз больше, чем американцы. Уральские горы, разделяющие Россию на европейскую и азиатскую части, являются самыми древнейшими в мире. Человек в течение жизни создает столько слюны, что ею можно заполнить 2 средних размеров бассейна. Мужчины в течение жизни тратят 3350 часов на сбривание 8,5 метров щетины. процентов людей видят кошмарные сны не реже раза в месяц. У большинства людей в ресницах живут микроскопические клещи демекс, у которых есть когти и даже рот. В течение жизни человек проходит расстояние, равное 5 экваторам Земли. Чем более человек интеллектуален, тем больше у него в волосах меди и цинка. В среднем человек засыпает в течение 7 минут. Дети в возрасте от 1 до 3 месяцев плачут без слез. Приблизительно 365 миллионов человек в мире имеют компьютер, а половина населения земного шара никогда не видели и не использовали даже телефон. Вы разделяете свой день рождения почти с 20 миллионами человек в мире. У женщин в среднем IQ выше, чем у мужчин. Еще один интересный факт. Женщины съедают большую часть помады, которой они пользуются. В возрасте 6-7 месяцев ребенок может одновременно дышать и глотать. Взрослые так не умеют. Уважаемые слушатели, это были интересные факты со всех концов нашей Земли.

0: Добрый день, с вами Ола Январи. В эфире рубрика «Агронюс» с главными новостями сельского хозяйства на радио «Овози Тоджик». К вашему вниманию анонсы новостей сегодняшнего выпуска. В Зафарабадском районе более 6 тысяч гектаров засеяно зерновыми культурами. В Ашском районе создан интенсивный сад с использованием капельного и дождевого орошения. Душанбе праздник Тиргон отметят фестивалем абрикоса и выставкой сухофрукты Таджикистана. В Зафарабадском районе Сагдийской области продолжается уборочная кампания. В текущем году на территории района зерновые культуры были посеяны на площади свыше 6200 гектаров. В настоящее время земледельцы активно ведут уборку урожая и одновременно готовят поля для повторного использования. Одним из передовых хозяйств района является дихканское хозяйство «Сельбек». Общая площадь его земель составляет 30 гектаров. После завершения уборки зерновых здесь уже приступили к проведению технических посевов. Кроме того, в нынешнем сезоне на 18 гектарах хозяйства было выращено хлопчатник. Следует отметить, что Зафарабад по праву считается одним из крупнейших хлопкосеющих районов Сагдийской области. Земледельцы района ежегодно вносят весомый вклад в увеличение производства хлопка и укрепление аграрного потенциала региона. Благодаря добросовестному труду местных хлопкоробов район сохраняет ведущие позиции в производстве так называемого белого золота. Активно ведутся работы и в дихканском хозяйстве Рахимджон. Здесь на 2 гектарах выращивается пшеница, на 1,5 гектарах ячмень, а еще 4 гектара занято посевами хлопчатника. В настоящее время сбор урожая зерновых продолжается. Земледельцы намерены завершить уборку без потерь и максимально эффективно использовать каждый гектар сельскохозяйственных угодий. Обеспечение продовольственной безопасности страны остается одним из ключевых приоритетов государственной политики. В связи с этим особое значение приобретает рациональное использование земельных ресурсов, своевременное проведение повторных посевов и внедрение современных методов земледелия. Именно эта задача сегодня стоит перед аграриями Зафарабадского района. Джамуати Понгост Аштского района успешно развивается современный интенсивный сад «Боги и брат», созданный с применением передовых технологий орошения. С ходом развития сада ознакомился заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Сулаймон Зиозода. Интенсивный сад был заложен по инициативе предпринимателя Зайлобидина Максуджанова и функционирует с 2022 года. Сегодня данный объект является примером эффективного использования земельных и водных ресурсов в условиях засушливого климата. Особое внимание в хозяйстве уделено вопросам водоснабжения. Водозаборное сооружение расположено в предгородной местности и состоит из 5 вертикальных скважин глубиной от 20 до 25 метров. С помощью насосного оборудования вода подается в специальный построенный резервуар вместимостью 600 кубических метров. Далее вода распределяется по территории сада посредством системы капельного орошения. Наряду с этим здесь внедрена и технология дождевого полива. Обеспечивает полноценное развитие многолетных насаждений. Общая площадь сада составляет более 13 гектаров. На его территории высажено около 15 тысяч саженцев многолетней черешни. Для улучшения экологической обстановки и создания благоприятного микроклимата у входа в сад дополнительно высажены 100 саженцев павлоний и 100 вечнозеленых деревьев можжевельника. По итогам ознакомления с деятельностью хозяйства заместитель премьер-министра страны Сулаймон Зиозода рекомендовал ответственным лицам активизировать сельскохозяйственные работы, увеличить объемы производства продукции и еще более эффективно использовать земельные ресурсы. Эксперты отмечают, что внедрение современных агротехнологий, в том числе систем капельного и дождевого орошения, играет важную роль в повышении урожайности и рациональном использовании водных ресурсов, особенно в условиях изменения климата. 28 июня в столичном парке Ирам состоится празднование одного из древнейших национальных праздников таджикского народа – Тиргона. В рамках торжеств пройдут праздник абрикоса, а также выставка-продажа под названием «Сухофрукты Таджикистана». На праздничной площадке будут представлены различные сорта абрикоса, продукция его переработки, а также другие виды сельскохозяйственной продукции, включая сливы, черешню, персики, яблоки, зерновые и бахчевые культуры. Посетители смогут не только ознакомиться с богатым ассортиментом продукции отечественных производителей, но и приобрести понравившиеся товары. Организаторы уверены, что подобные мероприятия способствуют популяризации продукции таджикских аграриев и расширению рынка сбыта. Особое место в программе праздника займет демонстрация научных достижений отечественных ученых аграрной отрасли. Посетителям представят современные разработки в области растениеводства, селекции и повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Праздник проводится в соответствии с утвержденным планом проведения праздничных и культурных мероприятий в Республике Таджикистан на 2026 годы. Тиргон считается одним из древнейших народных праздников, имеющих глубокие исторические корни. В древности по своей значимости он приравнивался к таким традиционным праздникам, как Навруз, Мехргон и Сада. Как отмечал президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Тиргон с древних времен отмечался народом с особой радостью и сопровождался соблюдением традиционных обрядов и обычаев. Именно в этот период созревают зерновые культуры и многие виды фруктов, а земледельцы вступают в наиболее напряженную и ответственную фазу сельскохозяйственных работ. Проведение подобных мероприятий способствует сохранению национальных традиций, повышению интереса к сельскому хозяйству и продвижению отечественной продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Это были главные новости аграрного сектора страны. Вы услышали рубрику «Агронюс» на радио «Овози Туджик» на волне 105.5 FM. С вами была Угула Январи. Спасибо, что были с нами.
1: Уважаемые слушатели, это было все то, о чем мы хотели рассказать. Напоминаем, радио «Вози Тоджик» выходит в эфир с 13 часов по душанбинскому времени и в течение 2 часов рассказывает о новостях, истории, культуре, науке и достижениях Таджикистана. Нам остается только пожелать всем удачи и передать микрофоны следующему блоку, блоку на узбекском языке. Оставайтесь с нами на радио. Овози Тоджик.

0: برسل.
1: پرویناز جان، آلی ای نقشاهاتون بگین.
2: هر یک سراینده کوشش میکند که هنر خود رو با زیبایی و با بزرگی سیقل دهد و نشان دهد. ما کوشش میکنیم که در دیگر کشورها و دولت‌ها، در دیگر آزمون‌ها اشتراک نماییم و صاحب سزاوار هم گردیم. خوب است، لیکن مهمتر برای من این است که معرفی هنری خودمون باشیم.
1: بله، درست است. هدفی کنسرت ندارین؟
2: دارم. من همه وقت وقتی که مرا به دعوت میکنم به رادیو و به تلویزیون ها، من میگویم که آرزو دارم، کوشش میکنم و کوشش به خرج خواهم کرد که اولین کنسرت خودم را به تیمان و به پرستان و به انسانهایی که نیاز دارند به مثل ما حرکت کنند، رقص کنند، سرود سرایند، کار کنند، فعالیت کنند. خیلی کوشش میکنم، خیلی سخت است. شاد از آن هستم که با دلمون با قوت شد میشود که چنین انسانهایی که به مثل استاد بهزاد هستند، به مثل با هستند استادهایی که ما رو دستگیری میکنند، هستند که ما میتوانیم به طرز و طور همین ها امین و ارزوهای خودمون
1: بسیم، هنری خود را روش دهیم.
2: بله.
1: خوب، تشکر زیاد پرویناز جان از اینکه به برنامه آمدین، از صحبتهای خوبتان، از خواندنیهای خوبتان که در به تقدیم شنونده های خودتان نمودین، و امیدوارم در برنامه هایی که پیش رو دارین، در این آزمون هایی که پیش رو دارین، حتما موفق شدین. بازم با همون مدال طلا برگردین و بازم شما را دعوت.
2: تشکر زیاد. من خیلی منتظر هستم از دعوتتون. تشکر زیاد.
1: زنده باشین. شنونده عزیز، اینجا برنامه گلبرگ ها رو هم به آخر میبرم. در برنامه امروز پرویناز اقنظروا هنرمند خوب تاجیکی بودن که شما صحبت خوبش شنیدین، آهنگ های زیباش حتما شنیدین، و من زرنگیز محمد الله مؤلف و هم گوینده همیشگی برنامه، تا برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنم. روز و روزگارتان خوش. خدا نگهدار.
3: В эфире радио «Овози точек».
4: Мы приветствуем своих слушателей на нашем радио.
3: Ведь радио «Овози точек» – это 12 часов новостей и репортажей, интервью и очерков на 8 языках.
5: Таджикском, узбекском, персидском, арабском, русском, дари, хинди и английском.
4: Радио «Овози точек» – это рассказы об истории, культуре и искусстве таджиков.
5: Радио «Овози точек». Услышать нас можно на волнах 105.5 FM, на коротких волнах на частоте 7245 или 41 метр.
4: Радио «Овози точек».
6: Уважаемые слушатели, здравствуйте. Русский блок «Радио «Овози точек» начинает свою работу в студии Мэта Барины Мунджон. За режиссерским пультом работает Абу Мансур Исмаилов. Новости на канале «Овози Тоджик». Ознакомьтесь с анонсами. Таджикистан подтвердил приверженность реализации стратегии развития ШОС до 2035 года. На форуме в Душанбе обсудят важность правового образования. Состоится республиканский конкурс «Лучший читатель книг». Об этих и других новостях вы узнаете из нашего выпуска. Инвестиционный бизнес-форум «Шанхайская организация сотрудничества», объединивший более 600 участников, состоялся накануне в Бишкеке, Кыргызстан, сообщили в Торгово-промышленной палате Таджикистана. Таджикистан представила делегация под руководством председателя Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан Султонзода Рахимзода. В рамках мероприятия состоялись пленарные заседания, тематические панельные дискуссии, встречи в формате B2B, презентации инвестиционных проектов и промышленно-инвестиционная выставка. Султон Рахимзода подчеркнул приверженность Таджикистана в реализации стратегии развития ШОС до 2035 года. 2025 года, предусматривающий развитие транспорта, логистической взаимосвязанности, цифровой экономики, инноваций, искусственного интеллекта, зеленой энергетики и новых механизмов финансирования совместных проектов. По итогам 2025 года рост валового внутреннего продукта страны составил 8,4%. Объем привлеченных иностранных инвестиций достиг около 7 миллиардов долларов, что на 35% превышает показатель предыдущего года, сказал руководитель Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана. 23 июня в городе Бишкеке Кыргызской республики состоялась первая консультативная встреча национальных правозащитных учреждений государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, в которой принял участие уполномоченный по правам человека в Республике Таджикистан Умед Бубузода. В ходе встречи были представлены достижения Республики Таджикистан в сфере прав человека, в том числе деятельность Института уполномоченного по правам человека, по защите, продвижению прав и свобод человека и гражданина, а также рассмотрены другие актуальные вопросы. Республиканский форум «Правовое образование. Фактор развития правового государства» состоится 30 июня в Национальной библиотеке Таджикистана. Форум проводится с целью подчеркнуть важность правового образования среди граждан, продвижение демократических ценностей, укрепление Института прав человека. Правовое образование – это прежде всего знание законов и их соблюдение, знание своих прав и обязанностей, поддержка правопорядка и содействие предотвращению правонарушений. Есть еще одна цель этой инициативы – обеспечение верховенства права, формирование стабильной системы правового поведения, непримиримости к любым нарушениям закона и неизбежности юридической ответственности. Республиканский конкурс «Лучший читатель книг» состоится в Душанбе по инициативе Национальной библиотеки Таджикистана. Конкурс организован в целях повышения интереса к чтению, формирования культуры чтения, популяризации книжного наследия, а также чествования национальных и культурных ценностей. Участники будут разделены на две группы – среди учащихся до 18 лет и среди учащихся старше 18 лет. К участию в конкурсе приглашаются активные члены Национальной библиотеки Таджикистана, учащиеся средних учебных заведений, студенты вузов, научные и литературные работники. Уважаемые слушатели, ну а теперь переходим к зарубежным новостям. Искусственный интеллект все активнее влияет на повседневную жизнь людей, однако вместе с его распространением сохраняются и усиливаются существующие формы дискриминации. Об этом говорится в новом докладе «Структуру ООН женщины», который предупреждает, что современные технологии воспроизводят устаревшие представления о роли женщин в обществе, способствуют распространению насилия в интернете и ограничивают участие женщин в принятии решений, связанных с цифровыми будущими, сообщает пресс-служба ООН. Предупреждение прозвучало на фоне исследований, свидетельствующих о стремительном распространении генеративного искусственного интеллекта. Сегодня такие технологии используются миллиардами людей для написания электронных писем, подготовки презентаций, проведения информационных кампаний. Американский предприниматель и богатейший человек мира Илон Маск утратил статус триллионера после снижения рыночной стоимости принадлежащих ему активов. Согласно данным индекса миллиардеров Bloomberg, его состояние сократилось до 957 миллиардов долларов. При этом оценки различных источников по-прежнему расходятся. По подсчетам Forbes, состояние Маска составляет около 1 триллиона долларов. Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило отметку в 1 триллион долларов. Это произошло 12 июня, менее двух недель назад, после успешного первичного публичного размещения акций компании SpaceX. В Париже обнаружили и идентифицировали ранее неизвестную рукопись Вольфганга Амадея Моцарта, написанную им во время пребывания в столице Франции в 1778 году. Как передает «Репорт», об этом сообщила Национальная библиотека Франции. Документ представляет собой 44-страничную тетрадь, 7 пьес для флейты и арфы, найденные в тетради. впервые прозвучал на радио «Франс Музик» в честь Дня музыки 22 июня. Уважаемые слушатели, это были все новости, поступившие на этот час. Ну а мы продолжаем передачи о радио «Овози Тоджик». Не переключайтесь.
0: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 18:00 площадь комплекса Истихол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
7: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
0: Мод.

Фаузия Айкарматло, Мехрин Игорь Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

0: Это радио ОВЗ-Туджик. Пришло время поговорить о климате. В Евросоюзе экономические потери из-за экстремальных погодных явлений, связанных с изменением климата, составляют более 12 миллиардов евро в год. Как передает сайт Еврокомиссии, об этом заявил первый заместитель главы Франс Тиммеранс, представляя в Брюсселе стратегию ЕС по адаптации к изменению климата. Под самым консервативным оценкам, в будущем повышение температуры на планете более чем на 3 градуса приведет к ежегодным убыткам в 170 миллиардов евро. Однако изменение климата влияет не только на экономику, но и на здоровье людей, заявил Франс Тиммеранс. Так, волна тепла в 2019 году унесла жизни 2500 человек в одной только Европе. Пандемия COVID-19 стала ярким напоминанием о том, что недостаточная подготовка может иметь ужасные последствия. Вакцины против климатического кризиса нет, но мы все еще можем бороться с ним и подготовиться к его неизбежным последствиям. Последствия изменения климата уже ощущаются как внутри, так и за пределами мира. Новая стратегия адаптации к изменению климата дает всем возможность ускорить и углубить подготовку. Если мы будем готовы сегодня, мы сможем построить устойчивый к изменению климата завтра. Таджикистан является наиболее уязвимой к изменению климата страной в регионе Европа и Центральная Азия. За последние десятилетия количество стихийных бедствий в стране увеличилось в разы, что представляет серьезную угрозу как благосостоянию жителей страны, так и всего региона. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отметил на конференции «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы: многолетние наблюдения свидетельствуют об усилении влияния климатических изменений на природу и социально-экономическое положение в Таджикистане и Центральной Азии. Согласно этим наблюдениям, за последние 60 лет среднегодовая температура воздуха в Таджикистане повысилась на 1 градус по Цельсию, появились частота и интенсивность стихийных гидрометеорологических явлений. А согласно данным рамочной конференции ООН по изменению климата, средняя температура в стране рискует подняться от 1,8 градусов до 2,9 градусов по Цельсию к 2050 году. Подробнее ситуация по вопросам изменения климата в Таджикистане, основным риском, мерам по адаптации, возможностей для регионального сотрудничества прокомментировал консультант по экологическим вопросам проекта Всемирного банка «Экологическое устойчивое землепользование и улучшение жизнедеятельности населения», реализуемого Комитетом охраны окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан. С точки зрения климата, Таджикистан является одной из наиболее уязвимых стран во всем регионе Европы и Центральной Азии. 93% территории Таджикистана составляют горы, и лишь 7% земли считаются ровными. Население составляет 9 миллионов человек, и на каждого жителя приходится всего 0,06 гектаров орошаемых земель. Таджикистан отличается высокой степенью уязвимости к таким потрясениям, вызываемым изменением климата, как засухи, наводнения, оползни. Предполагается, что к 2050 году до 1/3 ледников в Центральной Азии полностью исчезнет, что реально повысит риск внезапных наводнений от прорыва ледниковых озер. По оценкам экспертов, в Таджикистане насчитывается более 13 тысяч ледников. Их общий объем составляет 850 кубических километров.
1: Ледники Таджикистана имеют не только национальный, но и региональный вклад значения. Они играют ключевую роль в обеспечении пресной питьевой воды для населения не только Таджикистана, но и для всего Центральной Азии. И именно вопросы климата, влияние изменений климата на водные ресурсы играют глобальную роль. Неоднократно со стороны нашего уважаемого президента, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, были высказаны ряд касающихся слов в ряде мероприятий на национальном уровне, на региональном, на международном уровне. В частности, к примеру, в условиях изменения климата защита источников чистой питьевой воды стала одной из главных задач для людей планеты. В этом плане наша страна проявляет инициативу и является лидером в этой области мирового масштаба, особенно в рамках Организации Объединенных Наций. Вопрос именно создания регионального координационного центра по гидрологии под эгидой ВМО городе Душанбе, можно сказать, не новая инициатива, а относительно данного вопроса со стороны самого уважаемого президента, лидера нации, уважаемый Эмали Рахмонов, в ходе в ряд международных высших уровнях на мероприятиях был с учетом вызовов со стороны изменения климата. К примеру, на полях COP28 в Дубае декабрь 2023 года уважаемый президент отметил то, что изменение климата сегодня проводит ускоренную тяну ледников и оказывает серьезное влияние на водные ресурсы, экологическую устойчивость и социально-экономическое развитие многих стран. В этой связи необходимо укреплять научное сотрудничество и координацию исследований в области криосферы на региональном и международных уровнях. Именно поэтому со стороны уважаемого президента была предложена рассмотреть возможность создания в Республике Таджикистан регионального центра мониторинга и исследования ледников. Похожее заявление относительно данного центра уже не предложение рассмотреть, а уже следующий этап предложения о создании регионального координационного центра было озвучено со стороны уважаемого нашего президента в рамках международной конференции высокого уровня по сохранению ледников в городе Душанбе в мае 2025 года, где был высоко оценен данный вопрос именно в рамках двухсторонних встреч уважаемого президента с представителями, с генеральным секретарем Всемирной метеорологической организации. В ходе его выступления в мероприятии высокого уровня было озвучено то, что вопрос, связанный с водными ресурсами, влияние изменения климата, очень актуален на данный момент не только в Таджикистане, но и на региональном и международном уровне. В этой связи было предложено создать в городе Душанбе региональный координационный центр по глициологии под эгидой Всемирной метеорологической организации, который будет координировать научные исследования криосферы, компонентов криосферы и мониторинга ледников Центральной Азии. Лидеры стран Центральной Азии неоднократно подтверждали свою приверженность совместному управлению водными ресурсами. Международные организации, в свою очередь, оказывали поддержку, стимулировали региональные взаимодействия и содействовали созданию механизмов и платформ для устойчивого сотрудничества, в частности для управления водных ресурсов, климатических вопросов.
0: Необходимо налаживать двухстороннее взаимодействие по вопросу таяния ледников с соседними странами и уже совместно масштабировать национальную стратегию по адаптации к изменению климата на всю Центральную Азию. В октябре в Таджикистане была запущена инициатива «Месяц действий по развитию зеленого климата», которая проходила с 24 октября по 21 ноября. Ее реализацию осуществлял Комитет по охране окружающей среды при правительстве Республики Таджикистан совместно с Германским обществом по международному сотрудничеству. В рамках этого месяца действий состоялись онлайн-мероприятия по защите окружающей среды и зеленого климата в Таджикистане. Организаторы мероприятия отмечают, что месяц действий по развитию зеленого климата был направлен на улучшение понимания и внимания к проблемам окружающей среды, увеличение парниковых газов в атмосфере и изменение климата во всем мире. Изменение климата усиливает последствия деградации окружающей среды и затрагивает многие части экономики Таджикистана. Все эти действия направлены на повышение осведомленности населения по теме окружающей среды. Мероприятия проходили онлайн, что увеличивает охват аудитории, тем самым организаторы смогли большему количеству населения донести информацию. Ведь месяц действий призван также повысить осведомленность о межсекториальном характере изменения климата, подтолкнуть к изменению поведения и вдохновить людей на борьбу с изменением климата. Онлайн-мероприятия содержали задачи по борьбе с изменением климата, художественные конкурсы, викторины, студенческие дебаты, серию подкастов и лекции с экспертами, отмечают организаторы. Чрезвычайный полномоченный посол Федеративной Республики Германии в Республике Таджикистан доктор Андрес Протман в ходе выступления на конференции по случаю этого мероприятия отметил, что Таджикистан является важным партнером, способствующим реализации международных соглашений. К примеру, Таджикистан подписал Конвенцию о биологическом разнообразии, наиболее важное многостороннее соглашение по охране биоразнообразия, и Парижское соглашение – знаковое глобальное соглашение, направленное на предотвращение рисков, связанных с изменением климата, отметил он. К Кроме этого, было подчеркнуто, что в рамках национальной стратегии развития до 2030 года Таджикистан продемонстрировал твердую приверженность реализации целей устойчивого развития, комплексного плана ООН по сокращению бедности и работе в направлении социальной интеграции, охраны окружающей среды и устойчивого экономического роста. Было отмечено, что для обеспечения достойной жизни нашим детям важно способствовать преобразованиям в таджикской экономике, которые позволяют стране уверенно продвигаться по устойчивому пути, обеспечивая ее более высокую устойчивость к глобальным потрясениям, а также вызовов, связанных с изменением климата.

памирская культура – это уникальная смесь из древних зороастрийских верований и исмаилизма, шиитская ветвь в исламе, которая сформировалась больше 1000 лет назад и сохранилась до наших дней в условиях изолированности высокогорного региона. Благодаря археологическим исследованиям стало известно, что когда-то элементы памирской культуры были распространены в нескольких горных районах Центральной Азии, но сегодня ее можно увидеть, лишь отправившись в путешествие по Памирскому тракту. История памирской культуры началась более 2000 лет назад, когда в эти края пришли индоиранские народы и принесли с собой зороастрийскую культуру. Суровые условия жизни в горах наложили свой след на традиции, ритуалы, а природа Памира повлияла на визуальные символы, образы и орнаменты. В 18 веке Центральную Азию захватывает арабский халифат, который проводит повсеместную исламизацию. Но в отличие от других регионов на Памире, местные жители принимают веру шиитской ветви ислама и принимают ее добровольно, без какого-либо сопротивления. Исмаилизм был принесен проповедниками, а не армией. К тому же догмы исмаилизма не вызывали отторжения у последователей зороастризма. У исмаилитов есть свой духовный лидер, который носит титул Агахан. И сегодня на Памире почитается 50-й имам. Он, в свою очередь, оказывает социальную помощь единоверцам, строит учебные заведения на Памире.

Важная и многогранная часть памирской культуры – памирские языки. Это целая система языков, которые делятся на северо-памирские и южно-памирские языки, имеют разделение на различные диалекты и распространены в Таджикистане, Афганистане и даже Китае. Некоторые из них признаны мертвыми, а некоторые рискуют стать таковыми. Чтобы сохранить их, создается письменность, где-то используется латиница, где-то кириллица, ну а какие-то языки вовсе пытаются записывать на арабском алфавите. Северо-памирские языки включают бартангский, вымирающий язык, на котором еще говорят в долине реки Бартанг. Ванжский, мертвый язык, был в обиходе до конца XIX века в долине реки Ванж. Дарвашский, мертвый язык, был в обиходе до XV века, и о его существовании известно лишь благодаря особой топонимике и некоторым летописям. Рушанский язык. Он распространен на обоих реках реки Пянж, на таджике Пянж, на таджикской и афганской сторонах. Для него создали письменность, но носители языка ею практически не пользуются. И есть риск его исчезновения, так как говорящих на рушанском не более 10 тысяч человек. Сарыкольский – вымирающий язык, который еще можно услышать в Мургабе, но большая часть его носителей живет в Ташкургане, это Китай. Хувский – язык из селения Хув. Этот язык считается одним из диалектов рушанского языка. Шугнанский – один из крупнейших памирских языков, на котором говорят более 100 тысяч человек. Его преподают в школах, и он наравне с таджикским является линго франко в горном Бадахшане. Юзгулямский язык, распространенный

в долине реки Изгулям в Западном Памире не имеет устоявшейся письменности, но попытки создать ее не прекращаются уже более 100 лет. Баханский – один из крупнейших памирских языков, который распространен в Таджикистане, Афганистане, Пакистане и встречается даже в Китае. Известно несколько книг, выпущенных на баханском языке, а число носителей составляет примерно 75 тысяч человек. Ишкашимский – исчезающий язык, на котором говорят не более 800 человек из нескольких селений в районе Ишкашима. Идыга – исчезающий язык, на котором говорит одноименная народность в Пакистане. Мунджанский – исчезающий язык, на котором говорят жители долины реки Мунджан в Афганистане. Некоторые лингвисты считают, что он является единым языком с идга. Санглический – исчезающий язык, является диалектом ишкашимского. На нем говорят не более 1500 человек и преимущественно на приграничной территории в Афганистане. Но особым символом памирской культуры является устройство традиционного дома. Внутреннее убранство наполнено сакральными символами, а большая часть обычаев и традиций приходит в обозначенных частях дома. Символика дома привязана к мусульманским святым, а до прихода ислама их место занимали божества зороастризма. Если не обращать внимания на бытовые предметы, то может показаться, что памирский дом – это своеобразный храм. Памирский дом называют чит, и его устройство не меняется уже более 1000 лет. Стены дома строят из камня и глины, а крышу и опорные столбы из дерева. Когда-то в центре дома располагалась сливная яма, которую накрывали большим камнем, а по периметру размещались различные жилые зоны. Кухня, угол для гостей, угол для детей, мужская и женская половины. Дом обязательно должен держаться на 5 столбах, у каждого из которых свое название и свое религиозное значение. Также особый смысл заложен в устройство крыши со световым окном в центре, по которому, помимо прочего, определяли время дня. Столб пророка Мухаммада, центральный столб, при зороастризме носил имя бога Сараоша, Суруша, Сраоша. Этот столб символизирует вечность мира, его нерушимость. Около него устанавливают колыбель новорожденных мальчиков. Столб пророка Али является символом дружбы, любви и верности. До исламскую эпоху назывался столбом бога Митры. Испокон веков у этого столба усаживают новобрачных, чтобы новая семья была счастливой. Столб Биби Фатимы, дочери пророка Мухаммада и жены Али. До прихода ислама назывался именем богини воды Ардри Висуры, Анахиты. Символизирует чистоту и изобилие в доме. По традиции возле этого столба готовят невесту к свадьбе. Столбы Хасана и Хусейна, сыновей пророка Али, расположены у входа и соединены между собой перекладиной Бучкагич. В зороастрийские времена столбы носили имена богов Замеда и Озара. Они символизируют землю и солнце. Все религиозные обряды проводят у этих столбов. Крыша памирского дома называется Чорхуна. Она представляет собой четырехступенчатый свод с квадратным световым окном в центре. Четыре уровня свода символизируют четыре стихии, а окно – связь с космосом, с небесными силами, с Богом. Сегодня памирская культура испытывает значительное влияние мировой культуры, и ее часть, в частности языковая, постепенно теряется. Но благодаря сохранению традиций внутри памирского дома, эта изолированная годами древняя культура будет существовать еще очень долго.

0: Уважаемые слушатели, мы предлагаем вашему вниманию размышления профессора Бахринису Кобиловой о традициях и обрядах Памира.
1: Мы очень тесно сотрудничаем с Университетом Центральной Азии, при поддержке которого были изданы 3, 4, 5 книги «Музыкальное искусство Памира» Нурджанова, Караматова, и вот я была автором. Они любезно предложили нам свою помощь. Мы с ними сотрудничаем с 2009 года. Ну и вот, поскольку у нас есть архивные материалы, хранятся в Институте истории, археологии и этнографии имени Дониша Национальной академии наук Таджикистана. Их и интересует, насколько мы исследуем эти материалы. И предложили написать мне статью в свой научный доклад, значит, Университет Центральной Азии. Я, конечно, очень с радостью согласилась, потому что я уже вообще давно занимаюсь женскими песнями, и меня это направление очень волнует, потому что, как я в этой статье написала, я привела цитату Гоголя, что песни женщин — это их внутренний мир, это интимная сторона на их жизни. То есть то, что они не могут вот так вот открыто говорить, они могут это через песню выразить. Ну и, конечно, меня эта тема заинтересовала, и я вот, значит, написала такую обширную статью с иллюстрациями, архивными материалами, фотографиями, и приложила к нотному примеру аудиозаписи. Но это уже другая тема. Нужно, конечно, популяризировать наши вот то, что вот вышло «Музыкальное искусство Памира», ноты. Этого недостаточно, потому что не все владеют нотной графикой, понимаете? Нужно делать электронный каталог наших записей, чтобы сохранить их и не только на нотах, но и вот в записях, чтобы они были доступны тем, кто интересуется культурой, искусством и историей таджикского народа. Ну и что я хочу еще сказать, что необычное то, что вообще памирская музыка, она отличается от музыки других регионов Таджикистана. Возможно, вот я писала и везде говорю и пишу о том, что Памир, он вообще труднодоступный район, что изолирован от других, так сказать, частей Таджикистана. В силу вот этой труднодоступности географической они сохранили вот эти свои жанры.
2: Первозданные,
1: да. Вот, например, вот такие песни женские, как «Даргелик», «Даргельмод» и «Бульбули», как правило, они поются на своих языках. Вот, если, например, там «Марсия», «Мадо», там «Касида», они поются на стихи классиков таджикско-персидской поэзии, то эти, вот, они больше народные. И вот, например, что такое «Даргельмодик»? Это материнская печаль. В этой песне участь женщины, она свою участь поет, о своей участи. Ну, девушки выходят замуж, если не в своем селении, так, может быть, даже через реку, на другом берегу реки. И вот когда мать скучает или дочь скучает по матери, они поют вот эти песни, и как бы вот они вот так вот передаются. Или «Бульбулик» — это соловьиная песня. Это женщина, подобно птицы в клетке, которую вот заточили вот в доме, она никуда не может выйти, простор своим чувствам дать. И вот она через песню выражает свои чувства, свое внутреннее
2: там
1: состояние.
2: Там все-таки суровый климат, суровые условия.
1: Условия, конечно, да. И вот это вот все сказывается. И, это что такое песня? Песня – это неотъемлемая часть судьбы женщины, понимаете? Это так и есть. И вот даже вот эта вот вышивка, вот то, что они джурабы вот эти вот вяжут, там все, это тоже вот они вкладывают свою душу вот в это искусство, понимаете? Быт там, конечно, их засасывает, как и всех женщин всегда, все, но в какие-то вот минуты, вот, допустим, при укладывании ребенка в колыбель, вот эта «Алла» песня, да, она у всех народов это есть, это не только на Памире, это вообще и не только у таджиков, это у всех народов вот это вот есть, что мать укладывает ребенка в колыбель, и вот она его укладывает, ребенок засыпает, и она невольно переходит на рассказ о себе.
2: Вот у памирцев это было. Вы сами непосредственно ездили туда, чтобы собирать этот материал?
1: Я, к сожалению, когда приступила уже к изучению памирской музыки, экспедиции, как бы, вот такие вот плановые, которые были в нашем отделе, они уже прекратились. Вот. Но у нас в планах есть возобновить эти экспедиции. Но я хочу сказать, я не собирала сама материал, но в нашем институте настолько богатый материал, который нужно, и не один исследователь, а несколько исследователей нужно, чтобы они все это, так сказать, анализировали, изучали. Угу. Вот, поэтому я сейчас довольствуюсь тем, что у нас есть. А есть у нас, я еще раз повторю, очень много.
2: Просто нужно время.
1: Нужно время. Во-первых, у меня очень много времени уходит на то, чтобы вот с этих магнитных лент переносить на компьютер, оцифровывать вот эти записи. Потом это очень тонкая, хрупкая работа, потому что за 50 с лишним лет ленты сохлись.
2: Да.
1: И вот я вот очень, даже вот порой рукой сижу вот так вот, кручу они магнитофоном, чтобы вот не порвать, не дай бог. А если порвется, то склеиваю скотчем, потому что такой материал уникальный уже не собрать. Вот в том виде, который вот собирали вот Нуржанов и Караматов. Это с 59 года по 83-й они вот, ну, с перерывами, они объездили весь Бадахшан, весь западный вот Памир. Конечно, этого материала хватит на десятки исследований.
2: Вообще Нурджанов был уникальный человек,
1: да.
2: Многосторонний.
1: Да.
2: Такой его всегда все интересовало.
1: И вы знаете, вот, что интересно вот у Нурджанова, да, вот у него же он искусствовед, доктор искусствоведения. Но первая его специальность, он был кандидатом по этнографии. Вот это вот его направление, вот это этнографическое, оно как раз и послужило тому, чтобы был собран такой уникальный материал, потому что вот эта его профессия этнографа, она ни перед чем его не останавливала. Вот он даже вот рассказывал, что вот когда мы собирали, вот пойдем в селение, этот человек там ушел, там в поле куда-то, все, он все равно возвращался и вот добивался своего. Вот даже там, где, казалось бы, невозможно было собрать материал, Нурджанову это удавалось в полной мере. Иногда он даже возвращался, потому что ему казалось, что он недостаточно собрал материала. Иногда они попадали на похороны, и там записывали процесс. Там же поют всегда вот женщины фалат поют, мужчины поют мадо в течение 3 ночей. Вот этот танец поэмал, который он зафиксировал, вот эти фотографии, понимаете? Но это еще при том, что в то время, когда они с Караматом собирали этот материал, не было такой совершенной техники. Это были огромные магнитофоны, которые приходилось на себе тащить. Он говорит, а как мы переходили реку Бартанг? Она, говорит, такая была бурная, говорит. И вот мостик на 2 веревочках, можно сказать. И вот так вот он, вот, чтобы вот это вот собрать и сохранить для потомков, он, вот, можно сказать, даже жертвовал своей жизнью. Это ему удалось. И вот я очень рада, что мы успели при жизни Нурджанова опубликовать все 5 томов «Музыкальное искусство Памира», которые они с Караматом запланировали. Караматов увидел 4-ю, но 5-ю не увидел. Конечно, есть еще неисследованный материал, который можно еще и в 6-ю книгу включить. Можно вообще уже, знаете, как-то, если продолжить эту работу, то уже не так, как мы делали, а к книгам приложить диск с записями. Или сделать какой-то вот эксклюзивный том, чтобы вот самое лучшее из 5 томов взять и вместе с этим, вот с нотами, все, дать записи этих песен. Это было бы здорово с иллюстрациями. Потом уникальность, конечно, вот Нурджанова, Караматова в чем заключается – когда вот они ездили по этим селениям, они все вот в дневники свои записывали, от кого они записали, какого года рождения этот человек, какое у него происхождение. Вот, ну, в общем, все фиксировали подробно.
2: Песни, да, тоже разные.
1: Да, классификация, значит, песен и жанров идет по жанрам в этих 5 книгах. Если первый том посвящен песням, ну, естественно, это там сначала революционные песни, все, а потом уже это надо было, это было советское время, это 78-й год, а потом уже они перешли уже на собственно народное творчество. Второй том посвящен пантомиме, театру. Третий том – это самый большой том, это обрядовая музыка. Это рождение, похороны, свадьба и календарные песни. 4-й том посвящен сказкам, легендам, эпосам. А 5-й том – это уже инструментальная музыка, и есть кое-какие вокальные номера, которые не вошли в 1-й том. Вот, потому что по мере исследования наших вот этих музыкальных архивных материалов находится что-то новое. Но опять же повторяю, эти 5 томов – это только как бы вот наличие того, что у нас есть. А исследования такого научного там еще нет. Там есть описание, там есть, конечно, там есть наука, естественно, есть. Но вот специального научного исследования по музыкальному искусству Памира, поэтому нет. Это как база данных у нас идет.
2: Все, что просто собрали, то и опубликовали.
1: Да, то опубликовали в виде нот. Вот. А теперь нужно это все исследовать. И, конечно, я вот пытаюсь сейчас, это женские песни в народной культуре Бадахшана, это маленькая крупица того, что мы собрали, понимаете, того, что мы зафиксировали. Вот таких, конечно, вот всем этим жанрам, которые присущи только, вот, например, этому региону, допустим, ну, фалак, конечно, и в Кулябе поют, но на Памире свой фалак. Фалак, мадо, марсия, хасида, там Исмаил Нома, вот эти вот поэмы. Это все, конечно, нужно вот по каждому жанру, это может быть несколько исследований научных. Это очень интересно. Времени
2: А у вас есть еще ученики или соратники, с кем вы сейчас работаете?
1: Ну, конечно, мы вплотную работали с профессорами Нурджаном Караматовым, но сейчас их нет. В таком плане, конечно, как с ними я работала, такого сейчас у нас...
2: Есть ли молодые люди вот так же заинтересованы?
1: Есть. Недавно защитил диссертацию мой аспирант Нурмадзода Хасан. Он работает в Национальном музее при президенте Республики Таджикистан. И он защитил диссертацию по коллекции музыкальных инструментов таджикского народа в музеях Республики Таджикистан.
2: Угу.
1: Очень талантливый парень.
2: Тут нужен болеющий человек.
1: И болеет. Прежде чем, значит, защитить диссертацию, он собрал огромный материал. Он объездил весь Таджикистан, и в частности он был на Памире. И он зафиксировал все музеи, которые и как бы республиканские, и частные. И вот действительно у него душа болит за состояние этих инструментов, потому что не все здания соответствуют музейным стандартам. Вот. И он это все писал, и в рекомендации своей диссертации он это все указал, что нужно делать для улучшения сохранности. Потому что музыкальные инструменты – это тоже наша история, это культура наша. Понимаете, еще древние инструменты нашел, которые вот показывают именно культуру нашего народа. Вот есть такие. Я вот стараюсь, конечно, вот сейчас подбирать себе учеников, чтобы потом им вот это вот передать.
2: Если есть такие люди, то за нашу историю можно быть спокойным. Эти все 5 томов, они посвящены только вот...
1: Музыкальному искусству Памира.
2: Только Памира.
1: Да, они так и называются, музыкальное искусство Памира.
2: Ага. А другие регионы, значит, тоже ждут своей очереди?
1: По мере возможности. Мы, конечно, стараемся делать по крупицам.
0: Добавим, что в последнее время на Памир приезжают ученые из разных стран, чтобы исследовать традиции и верования, которые сохранились здесь с древних времен и наполнены древним сакральным смыслом. Этим и интересен этот уникальный регион Таджикистана.

0: Радио ВОЗе Тойчик вещает свои программы на 8 языках: таджикском, русском, фарси, дари, узбекском, английском, хинди и арабском языках 24 часа в сутки. Радио ВОЗе Тойчик – это знакомство зарубежных стран с культурой, традициями и новостями Таджикистана. А радио ВОЗе Тойчик – это интересные собеседники, звезды и знаменитости Таджикистана. Радио ВОЗе Тойчик – путешествие по Солнечному краю и страницы древней истории Таджикистана. Радио ВОЗе Тойчик. Новости на канале ВОЗе Тойчик. Ознакомьтесь с анонсами. Таджикистан подтвердил приверженность реализации стратегии развития ШОС до 2035 года. На форуме в Душанбе обсудят важность правового образования. Состоится республиканский конкурс «Лучший читатель книг». Об этих и других новостях вы узнаете из нашего выпуска. Инвестиционный бизнес-форум «Шанхайская организация сотрудничества», объединивший более 600 участников, состоялся накануне в Бишкеке, Кыргызстан, сообщили в Торгово-промышленной палате Таджикистана. Таджикистан представила делегация под руководством председателя Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан Султонзода Рахимзода. В рамках мероприятия состоялись пленарные заседания, тематические панельные дискуссии, встречи в формате B2B, презентации инвестиционных проектов и промышленная инвестиционная выставка. Султон Рахимзода подчеркнул приверженность Таджикистана в реализации стратегии развития ШОС до 2035 года, предусматривающей развитие транспорта, логистической взаимосвязанности, цифровой экономики, инноваций, искусственного интеллекта, зеленой энергетики и новых механизмов финансирования совместных проектов. По итогам 2025 года рост валового внутреннего продукта страны составил 8,4%, а объем привлеченных иностранных инвестиций достиг около 7 миллиардов долларов, что на 35% превышает показатель предыдущего года, сказал руководитель Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана. 23 июня в городе Бишкеке Кыргызской республики состоялась первая консультативная встреча национальных правозащитных учреждений государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, в которой принял участие уполномоченный по правам человека в Республике Таджикистан Умед Бубузода. В ходе встречи были представлены достижения Республики Таджикистан в сфере прав человека, в том числе деятельность Института уполномоченного по правам человека, по защите, продвижению прав и свобод человека и гражданина, а также рассмотрены другие актуальные вопросы. Республиканский форум «Правовое образование. Фактор развития правового государства» состоится 30 июня в Национальной библиотеке Таджикистана. Форум проводится с целью подчеркнуть важность правового образования среди граждан, продвижение демократических ценностей, укрепление Института прав человека. Правовое образование – это прежде всего знание законов и их соблюдение, знание своих прав и обязанностей, поддержка правопорядка и содействие предотвращению правонарушений. Есть еще одна цель этой инициативы – обеспечение верховенства права, формирование стабильной системы правового поведения, непримиримости к любым нарушениям закона и неизбежности юридической ответственности. Республиканский конкурс «Лучший читатель книг» состоится в Душанбе по инициативе Национальной библиотеки Таджикистана. Конкурс организован в целях повышения интереса к чтению. формированию культуры чтения, популяризации книжного наследия, а также чествование национальных и культурных ценностей. Участники будут разделены на две группы – среди учащихся до 18 лет и среди учащихся старше 18 лет. К участию в конкурсе приглашаются активные члены Национальной библиотеки Таджикистана, учащиеся средних учебных заведений, студенты вузов, научные и литературные работники. Уважаемые слушатели, ну а теперь переходим к зарубежным новостям. Искусственный интеллект все активнее влияет на повседневную жизнь людей, однако вместе с его распространением сохраняются и усиливаются существующие формы дискриминации. Об этом говорится в новом докладе «Структуру ООН женщины», который предупреждает, что современные технологии воспроизводят устаревшие представления о роли женщин в обществе, способствуют распространению насилия в интернете и ограничивают участие женщин в принятии решений, связанных с цифровыми будущими, сообщает пресс-служба ООН. Предупреждение прозвучало на фоне исследований, свидетельствующих о стремительном распространении генеративного искусственного интеллекта. Сегодня такие технологии используются миллиардами людей для написания электронных писем, подготовки презентаций, проведения информационных кампаний. Американский предприниматель и богатейший человек мира Илон Маск утратил статус триллионера после снижения рыночной стоимости принадлежащих ему активов. Согласно данным индекса миллиардеров Bloomberg, его состояние сократилось до 957 миллиардов долларов. При этом оценки различных источников по-прежнему расходятся. По подсчетам Forbes, состояние Маска составляет около 1 триллиона долларов. Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило отметку в 1 триллион долларов. Это произошло 12 июня, менее двух недель назад, после успешного первичного публичного размещения акций компании SpaceX. В Париже обнаружили и идентифицировали ранее неизвестную рукопись Вольфганга Амадея Моцарта, написанную им во время пребывания в столице Франции в 1778 году. Как передает Репорт, об этом сообщила Национальная библиотека Франции. Документ представляет собой 44-страничную тетрадь, 7 пьес для флейты и арфы, найденные в тетради, впервые прозвучал на радио «Франс Музик» в честь Дня музыки 22 июня. Уважаемые слушатели, это были все новости, поступившие на этот час. Ну а мы продолжаем передачи о радио «Овози Туджик». Не переключайтесь.
1: Исполнительный орган государственной власти города Душанбе 27 июня в 18:00 площадь комплекса Истиклол станет главной сценой праздника единства, дружбы и музыки. В международном концерте примут участие Артик и Айсти.
2: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп.
1: Мод.

Гурзи Айкарматло, Мехри Никори Рустам, Фарух Хасанов и группа «Шамс». Вместе отметим День национального единства. Вход свободный.

0: Уважаемые слушатели, каждый из нас должен всегда помнить об одной важной мысли, а именно о том, что важнейшим условием счастья человека является жизнь на благоустроенной родине под чистым мирным небом. Если в стране царят мир и спокойствие, политическая стабильность, обеспечена сплоченность нации, национальное единство, то притворяются все добрые цели и помыслы, планы и программы, постепенно устраняются все социально-экономические трудности. Только в этом случае мы сможем устойчиво продолжить строительство демократического, правового, светского государства, что по политической воле народа Таджикистана мы обозначили своей высшей целью и создать для жителей страны достойные и благоприятные условия жизни. Целью правительства страны является путем создания благоприятных условий для обучения и воспитания, а также подготовки специалистов в вузах страны из числа способных девушек и юношей из отдаленных горных районов, согласно президентским квотам, и решить проблему нехватки кадров и тем самым повысить уровень образованности населения. О значении и месте Дня Единства говорит Зарина Диноршоева, доктор философских наук.
1: На мой взгляд, День национального единства – это самый значимый день, самый значимый праздник в жизни таджикского народа. Почему? Во-первых, это день, который ознаменовал мирное существование нашей нации, нашего государства. Это день, когда разъединенные группы общности, они в итоге пришли к согласию, и при этом укрепилась таджикская нация, таджикская идентичность, таджикское самосознание, историческая память возвращена народу. Поэтому это весьма величайший праздник для нашего народа. Естественно, необходимо сказать, что все это было достигнуто благодаря усилиям нашего лидера нации, нашего президента Эмомали Рахмона. Потому что историческая значимость его роли в достижении этого единства, она просто не может быть поставлена под сомнение. Здесь настолько однозначно мы можем говорить о том, что если бы не его усилия, мы даже не можем представить, к чему бы пришла наша нация, наш народ и наше государство. С другой стороны, хочу сказать, что, конечно, это единство, оно достигнуто, но его нужно еще и поддерживать. Его нужно поддерживать. Почему? Потому что мы понимаем, что существуют различные внешние угрозы, которые в современном глобализационном мире очень активизировались. Поэтому вот эту достигнутую, такую вот значимую для нас победу в виде единения народа, ее нужно постоянно сохранять. Сохранение национального единства, опять же, великую роль играет лидер, потому что постоянное его обращение к народу, к нации, постоянная его забота о народе, призывы к народу. Это вот все дает народу понять, что люди имеют ту ось, тот фундамент, который крепко держит народ вот в единстве. Поэтому мы сейчас должны приложить все усилия для того, чтобы сохранить наше единство, укреплять его и развивать дальше.

Безусловно, национальное примирение у нас является великим и беспрецедентным достижением новейшей истории древней таджикской нации. Национальное единство – это не только основа спокойствия и стабильности общества, но и гарантия развития государства и благоденствия народа. Мы это сегодня имеем, но еще нужен многолетний неустанный труд, чтобы Таджикистан стал в один ряд с развитыми демократическими странами мира. Мы еще должны преодолеть немало трудностей, которые имеются в нашей жизни. Но я полон уверенности, отметил наш президент и лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, что сообща мы завершим все дела и при всенародной поддержке усилием своих энергичных и компетентных кадров будем умножать достижения любимой Родины. Для этого каждый из нас должен вознести в своей душе, помыслах и деяниях светлое чувство единения и бороться за его дальнейшее утверждение, ценить как бесценный дар.

Уважаемые слушатели, ну а теперь мы вам расскажем об очень интересных фактах со всех концов мира. Если жительница Гавайских островов кладет цветы за правое ухо, она сообщает тем самым, что доступна. Чем больше цветов, тем сильнее ее желание. Дети смеются около 4 раз в день, взрослые смеются около 15 раз в день. Процентов влюбленных, которые были отвергнуты своими избранниками, впадают в клиническую депрессию. Около 80% пользователей живого журнала зарегистрированы в Америке. В своей жизни каждый человек целуется 20 часов 160 минут или 14 дней. Двое из пяти человек женятся на своей первой любви. Женщины справляются с парковкой автомобиля лучше, чем мужчины. 90% женщин и 75% мужчин моют руки после посещения общественного туалета. Шестьдесят пять процентов людей при поцелуях наклоняют голову направо. Восемь из десяти человек считают, что первый поцелуй говорит о том, как будут развиваться отношения. Каждые 5 лет женщина использует такое количество помады, для которого потребовался бы тюбик длиной, равной ее росту. В среднем люди самого маленького роста – это японцы. И в среднем самые высокие люди – это голландцы. Англичане пьют чая больше, чем жители любой другой страны. Например, в 20 раз больше, чем американцы. Уральские горы, разделяющие Россию на европейскую и азиатскую части, являются самыми древнейшими в мире. Человек в течение жизни создает столько слюны, что ею можно заполнить 2 средних размера бассейна. Мужчины в течение жизни тратят 3350 часов на сбривание 8,5 метров щетины. Процентов людей видят кошмарные сны не реже раза в месяц. У большинства людей в ресницах живут микроскопические клещи демекс, у которых есть когти и даже рот. В течение жизни человек проходит расстояние, равное 5 экваторам Земли. Чем более человек интеллектуален, тем больше у него в волосах меди и цинка. В среднем человек засыпает в течение 7 минут. Дети в возрасте от 1 до 3 месяцев плачут без слез. Приблизительно 365 миллионов человек в мире имеют компьютер, а половина населения земного шара никогда не видели и не использовали даже телефон. Вы разделяете свой день рождения почти с 20 миллионами человек в мире. У
женщин в среднем IQ выше, чем у мужчин. И еще один интересный факт. Женщины съедают большую часть помады, которой они пользуются. В возрасте 6-7 месяцев ребенок может одновременно дышать и глотать. Взрослые так не умеют. Уважаемые слушатели, это были интересные факты со всех концов нашей Земли.

Сегодня, уважаемые слушатели, мы расскажем об археологическом комплексе Хульбук. Хульбук – археологический комплекс в кишлаке Мехробот в Осейском районе Хатлонской области в Таджикистане. Представляет собой средневековую крепость, дворец правителя и фрагменты древнего городища. В 1999 году Хульбук был включен в список кандидатов в объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. Хульбук был частью древнего городища Хиштепа и центром региона Хутал в IX-XII веках в составе Газневитского государства. Общая площадь городища около 70 гектаров, но большая часть его занята современными постройками. Сохранились цитадель, дворец и руины некоторых древних сооружений. В настоящее время древний комплекс является историческим музеем-заповедником Хульбук, занимающим 16 гектаров. В 2006 году Хульбук открылся для посетителей после основательной реконструкции. Цитадель имеет форму прямоугольника 50 на 150 метров и состоит из двух частей. Южная обнесена 15-метровыми стенами и северная больше по площади, но стены ее ниже 10 метров. Дворец правителя расположен внутри цитадели. В результате археологических раскопок обнаружено более 5000 артефактов, которые позволили больше узнать о бытии и занятиях местного населения. Кроме того, найдены фрагменты настенной живописи. Это опровергло предложение о том, что в Средней Азии такая традиция исчезла со становлением ислама. Городские постройки создались из обожженного кирпича и кирпича сырца, а стены и внутреннее убранство покрылись штукатуркой. Полы выкладывались терракотовым паркетом. Существовал также водопровод. Раскопки проводились в 1953-54 годах Давидовичем и Литвинском, 57-64 годах Якубовым, 2003-2006 годах. В музее-заповеднике, помимо экспонатов археологических раскопок, выставлены картины современного искусства. Бактрия в арабо-персидской интерпретации Тохаристан – это древняя страна Центральной Азии, располагавшаяся на территории современных южных Таджикистана и Узбекистана, северного Афганистана. Упоминается еще в античных источниках как область, где добывалось очень много золота, где разводили великолепных лошадей. В знаменитом Амударинском кладе золотых вещей, найденном в конце XIX века на правом берегу реки Пянш, есть немало предметов с изображением лошади, с четко выраженными особенностями ее породы, характерной для этих мест. Реки Пянш, Джирьяб и Вахшаб, текущие по этой территории, сливаются

образует великую Амударью, известную в античном мире как река Окс или Джайхун у арабов. Огромную территорию между Вахшем и Пянджем, то есть левобережную часть Вахшской долины, занимала область Хуталь. В древний период своей истории Хуталь входил в состав Бактрии. Никто из средневековых географов не дает точной географической границы Хуталя. Однако хорошо известно, что столицей области в то время был город Хульбук, исчезнувший по каким-то причинам после 12-го

Хутале было несколько больших и маленьких городов: Левакент, Хилаверт, Тамлиар, Паргар, Андиджагар. Причем один из них, Мунг, даже превышал столицу по размерам. Все эти города ныне не существуют, тем не менее установлено, где они ранее располагались.

представляла собой столица Хуталя, город Хульбук. В 1952 году археологами было произведено первое научное исследование местечка под названием Хиштепа, в переводе с таджикского «кирпичный холм», где, как предполагали ученые, находилась исчезнувшая средневековая столица. Оно привлекло внимание ученых еще и потому, что вся его площадь, около 70 гектаров, изобиловала кусками глиняной посуды и стекла, керамическими и металлическими шлаками, обломками жженого кирпича. По свидетельству письменных источников, постройки Хульбука были именно из жженого кирпича. Дальнейшие многолетние археологические раскопки и исследования подтвердили, что именно на этом холме, в самом центре Хульбука, и располагался дворец местного правителя. В ходе раскопок, которые проводились на территории собственно города Шахристан, и в частности на цитадели, включающей дворец, выяснилось, что первоначально последний располагался на ровной площадке и занимал всю цитадель длиной 300 метров. Стены дворца были сложены из сырцового кирпича и облицованы жженым. Дворец состоял из больших прямоугольных комнат и длинных широких, около 4 метров коридоров. Полы были выложены жженым кирпичом наподобие паркета. Первоначально стены и потолки были богато украшены резьбой по алебастру, настенной живописью в виде изображений воинов, музыкантов и музыкальных инструментов, в частности, двухструнного рубоба, на котором играют смычком. Позднее сюжетная живопись с музыкантами была замазана глиной, поверх которой нанесена штукатуркой. Возможно, это было связано с исламской традицией в искусстве, которая не разрешает изображение людей в живописи, в том числе и на стены. В резьбе по алебастру отмечается растительный орнамент, различные сочетания геометрических фигур, стилизованная арабская вязь, изображение рыб, фантастических зверей с человеческими чертами. В ходе раскопок выяснилось, что в древнем городе имелась канализационная система в виде глубоких до 6 метров мусорных ям, кирпичных каналов и керамических труб, выводивших нечистоты за пределы дворцовых помещений. Кроме канализационных, во всех концах города были обнаружены и водопроводные трубы диаметром около 60 сантиметров, длиной от 80 до 100 сантиметров, что свидетельствует о наличии уже в то время в столице централизованной системы водоснабжения. Не забывали древние правители и об отоплении. При раскопках были обнаружены отопительные системы нескольких типов. Была открыта, в частности, цепочка соединенных между собой керамических труб. Длина каждой примерно 50 сантиметров, диаметр 10-15, и кирпичных желобов, проложенных под полом, по которым, как предполагают ученые, мог распространяться воздух, каким-то образом предварительно нагретый. Это отдаленно напоминало современное централизованное отопление. Существовали и другие способы отопления. Например, углубление в полу комнату глубиной 30-50 сантиметров, шириной сторон не более метра, напоминающей современные сандали. Или большой кувшин хум, вкопанный в пол, который заполнялся древесным углем, нагревался и постепенно отдавал тепло полу.

В одной из мусорных ям древнего города были найдены монеты, чеканенные от имени газневицкого государя Масуда 1030-1041 года. Эта находка позволила установить, что дворец существовал во второй четверти XI века. Но, возможно, он имел и более раннее происхождение. Ведь в арабских источниках упоминается столица Хуталя 9-10 веков. Дальнейшие раскопки показали, что под дворцом, относящимся к XI веку, находится сооружение более ранней постройки, то есть один дворец построен на развалинах другого. Еще одна интересная находка была сделана в мусорной яме – кульбукские шахматы. Всего было обнаружено 20,8 фрагментированных фигур. Все они выполнены из слоновой кости, самая красивая из них – конь. К сожалению, головы коня и всадника не сохранились, но зато отчетливо видны попона лошади, с двух сторон покрытая медальонами в форме многолучевой звезды, сбруя в виде гирлянды из глубоко врезанных усеченных пирамидок. От всадника сохранилась рука, держащая узду, широкие штаны, высокие мягкие сапоги, вдетые в стремена. Не менее примечательна еще одна находка, также с рисунками лошади. Это фрагменты блюда, на котором изображены 4 хутальских скакуна в широком плавном беге. Такое внимание к лошади вполне объяснимо, ведь небесные скакуны Хуталя были хорошо известны в древности. Достаточно упомянуть тот факт, что хутальские лошади были основой конницы Александра Македонского. Интерес представляет и знаменитая люстровая керамика из иранского города Рей, свидетельствующая об обширных торговых связях древнего Хуталя. Не менее любопытны многочисленные изделия зеленого, белого, желтого, черного, фиолетового, голубого, бордового и даже ультрамаринового по цвету стекла, изготовленные древними хутальскими мастерами и найденные в ходе раскопок.

0: Добрый день, с вами Ула Январи. В эфире рубрика «Агронюс» с главными новостями сельского хозяйства на радио «Овози Тоджик». К вашему вниманию анонсы новостей сегодняшнего выпуска. В Зафарабадском районе более 6 тысяч гектаров засеяно зерновыми культурами. В Ашском районе создан интенсивный сад с использованием капельного и дождевого орошения. Душанбе праздник Тиргон отметят фестивалем абрикоса и выставкой сухофрукты Таджикистана. В Зафарабадском районе Сагдийской области продолжается уборочная кампания. В текущем году на территории района зерновые культуры были посеяны на площади свыше 6200 гектаров. В настоящее время земледельцы активно ведут уборку урожая и одновременно готовят поля для повторного использования. Одним из передовых хозяйств района является дехканское хозяйство «Сильбек». Общая площадь его земель составляет 30 гектаров. После завершения уборки зерновых здесь уже приступили к проведению технических посевов. Кроме того, в нынешнем сезоне на 18 гектарах хозяйства было выращено хлопчатник. Следует отметить, что Зафарабад по праву считается одним из крупнейших хлопкосеющих районов Сагдийской области. Земледельцы района ежегодно вносят весомый вклад в увеличение производства хлопка и укрепление аграрного потенциала региона. Благодаря добросовестному труду местных хлопкоробов район сохраняет ведущие позиции в производстве так называемого белого золота. Активно ведутся работы и в дехканском хозяйстве Рахимджон. Здесь на 2 гектарах выращивается пшеница, на 1,5 гектарах ячмень, а еще 4 гектара занято посевами хлопчатника. В настоящее время сбор урожая зерновых продолжается. Земледельцы намерены завершить уборку без потерь и максимально эффективно использовать каждый гектар сельскохозяйственных угодий. Обеспечение продовольственной безопасности страны остается одним из ключевых приоритетов государственной политики. В связи с этим особое значение приобретает рациональное использование земельных ресурсов, своевременное проведение повторных посевов и внедрение современных методов земледелия. Именно этой задачей сегодня стоять перед аграриями Зафарабадского района. Джамуати Понгост Аштского района успешно развивается современный интенсивный сад «Боги и брат», созданный с применением передовых технологий орошения. С ходом развития сада ознакомился заместитель премьер-министра Республики Таджикистан Сулаймон Зиозода. Интенсивный сад был заложен по инициативе предпринимателя Зайлобидина Максуджанова и функционирует с 2022 года. Сегодня данный объект является примером эффективного использования земельных и водных ресурсов в условиях засушливого климата. Особое внимание в хозяйстве уделено вопросам водоснабжения. Водозаборное сооружение расположено в предгородной местности и состоит из 5 вертикальных скважин глубиной от 20 до 25 метров. С помощью насосного оборудования вода подается в специальный построенный резервуар вместимостью 600 кубических метров. Далее вода распределяется по территории сада посредством системы капельного орошения. Наряду с этим здесь внедрена и технология дождевого полива. Обеспечивает полноценное развитие многолетних насаждений. Общая площадь сада составляет более 13 гектаров. На его территории высажено около 15 тысяч саженцев многолетней черешни. Для улучшения экологической обстановки и создания благоприятного микроклимата у входа в сад дополнительно высажены 100 саженцев павлоний и 100 вечнозеленых деревьев можжевельника. По итогам ознакомления с деятельностью хозяйства заместитель премьер-министра страны Сулаймон Зиозода рекомендовал ответственным лицам активизировать сельскохозяйственные работы, увеличить объемы производства продукции и еще более эффективно использовать земельные ресурсы. Эксперты отмечают, что внедрение современных агротехнологий, в том числе систем капельного и дождевого орошения, играет важную роль в повышении урожайности и рациональном использовании водных ресурсов, особенно в условиях изменения климата. 28 июня в столичном парке Ирам состоится празднование одного из древнейших национальных праздников таджикского народа – Тиргона. В рамках торжеств пройдут праздник абрикоса, а также выставка-продажа под названием «Сухофрукты Таджикистана». На праздничной площадке будут представлены различные сорта абрикоса, продукция его переработки, а также другие виды сельскохозяйственной продукции, включая сливы, черешню, персики, яблоки, зерновые и бахчевые культуры. Посетители смогут не только ознакомиться с богатым ассортиментом продукции отечественных производителей, но и приобрести понравившиеся товары. Организаторы уверены, что подобные мероприятия способствуют популяризации продукции таджикских аграриев и расширению рынка сбыта. Особое место в программе праздника займет демонстрация научных достижений отечественных ученых аграрной отрасли. Посетителям представят современные разработки в области растениеводства, селекции и повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Праздник проводится в соответствии с утвержденным планом проведения праздничных и культурных мероприятий в Республике Таджикистан на 2026 годы. Тиргон считается одним из древнейших народных праздников, имеющих глубокие исторические корни. В древности по своей значимости он приравнивался к таким традиционным праздникам, как Навруз, Мехргон и Сада. Как отмечал президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Тиргон с древних времен отмечался народом с особой радостью и сопровождался соблюдением традиционных обрядов и обычаев. Именно в этот период созревают зерновые культуры и многие виды фруктов, а земледельцы вступают в наиболее напряженную и ответственную фазу сельскохозяйственных работ. Проведение подобных мероприятий способствует сохранению национальных традиций, повышению интереса к сельскому хозяйству и продвижению отечественной продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Это были главные новости аграрного сектора страны. Вы услышали рубрику «Агронюс» на радио «Овози Туджик» на волне 105.5 FM. С вами была Угула Январи. Спасибо, что были с нами.
1: Уважаемые слушатели, это было все то, о чем мы хотели рассказать. Напоминаем, радио «Овози Туджик» выходит в эфир с 13 часов по душанбинскому времени и в течение 2 часов рассказывает о новостях, истории, культуре, науке и достижениях Таджикистана. Нам остается только пожелать всем удачи и передать микрофоны следующему блоку, блоку на узбекском языке. Оставайтесь с нами на радио. Овози Туджик.